0: Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Hit Music Station. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ L номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Power Radio. Power. Power. Power. Power. Radio. Power.

0: You're listening to Power Hit Radio. Power Hit Radio.
1: В Мурманске 5 часов. Реклама.
2: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
3: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А пауэр слушателям. Новый час летних хитов.

0: Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Лето в Мурманске переменчивое. Настрой мурманчан на Power Hit Radio. Постоянен.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: С мая по июль весь наш эфир дневной. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: 104.5
1: 104.5
2: Today's best music
3: FM
4: Power Hit Radio.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: 1 против сна на Power Hit Radio.

от других работ, ну и даже от работы дневным ведущим, это тем, что себя ты приходишь в основном, конечно, на рабочем месте, когда слушаешь вот эту отличную музыку в своих наушниках. Наушники, кстати говоря, тоже играют большую роль. Те наушники, в которых я еду на работу, и те наушники, которые у нас на рабочем месте, это совершенно две разные вселенные звука. Впрочем, не об этом сейчас речь. Речь сейчас о том, что 7.03 уже, и вы, друзья, наверняка тоже приходите в себя, но вам чуточку проще. Вы на своих кроватях, наверное, может быть, на кухнях уже самые прозорливые, а кто-то уже и в машину переместился. В любом случае, желаю вам отличного утра. Зовут меня Вячеслав Каверин. Вместе будем бороться со сном до 11.00. Оставайтесь на волне Power.

Доброе утро, Вячеслав. Если вам не сложно, поздравьте меня с днем рождения, Алиса. С днем рождения. Мне, конечно же, не сложно. Живи долго и счастливо, как в сказке. Так, ну и давайте переходить к тому, что ждет нас в самое ближайшее время. Ну, конечно же, рассказ о погоде будет в самые считанные буквально минуты. Конечно же, вы не все знаете о сегодняшней погоде, если вы, конечно, еще не выходили на улицу. Конечно же, будет и круиз-контроль. Равнёхонько в 8 утра, и сегодня мы там обсуждаем довольно интересную тему. Она, можно сказать, больная тема для многих автолюбителей. Это тема покраски кузова. Но, конечно же, не целиком и полностью. Вряд ли кто-то таким занимается. Сейчас для этого нужны очень веские основания. Но, тем не менее, когда летят камни из-под колес, когда ты волей-неволей контактируешь с ветками, особенно если едешь по какой-то загородной дороге и на такой приличной скорости, даже обедающие на капоте или крыше машины птицы и кошки, я от себя добавлю, у меня во дворе их очень много, и они в том числе и на крыше машины могут размещаться, смотреть на мир и спать. Так вот, все эти как живые и неживые создания могут нанести на лакокрасочное покрытие автомобиля сколы и царапины. Конечно, ситуация неприятная, но решаемая, и мы хотим узнать, как вы ее решаете. Как вы устраняете сколы, стараетесь закрасить сразу, копите, чтобы потом перекрасить элемент кузова целиком, пользуетесь каким-то карандашом или набором для закраски царапин, которые сейчас в изобилии появились на маркетплейсах. Обращайтесь ли к специалистам. Обо всем об этом пишите на стене нашей группы ВК. Пишите через приложение, через наш сайт. Ну и, конечно же, через сообщение сообществу ВК тоже можно отправлять сообщения. Ну а что касается телефонных звонков, то их, конечно, мы будем принимать с 8 до 9 утра. Это как раз время работы круиз-контроля. А пока еще немного музыки.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
2: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
1: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом.
4: Для лиц старше 12 лет.
0: Один против сна. На Power Hit Radio.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды — доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Знаете, есть такая фраза, ее частенько мы видим в погодных виджетах на наших смартфонах, что, дескать, на улице столько-то градусов, ощущается как столько-то. Так вот, сегодня на календаре 12 августа, и ощущается это как 12 сентября, потому что в данный момент на улице плюс 6 градусов, и прямо пар изо рта, друзья, идет. Конечно, я не видел льда на лужах, но, по-моему, он там должен быть. Очень холодно, если честно. Одевайтесь сегодня теплее, хотя сразу даже с одеждой сегодняшнюю погоду как-то очень сложно совместить. Потому что, если вы выходите сейчас, да, на улице 6-7 градусов тепла, северо-восточный ветер 2-5 метров в секунду, а днем-то будет 11-13. И сегодня какого-то прям жуткого ветра не ожидается. Он останется северным, умеренным, без существенных осадков и облачная с прояснениями погода. Сейчас почти ясно, но я думаю, что чуть больше будет облаков с течением времени. Но в любом случае солнце будет периодически проглядывать, и это будет создавать уже гораздо более позитивное настроение, чем было, ну, допустим, вчера. Напомню, сейчас в городе плюс 7, ветер северо-восточный, 2-5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды — «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру, ИП Осипов Илья Олегович, Угорни, 314-511-011-2300-14.
0: Один против сна.

0: «Нежный заряд».
1: 7.24 в Мурманске. Наш традиционный сборник утренних цитат прямо сейчас в эфире Power Hit Radio. И первая цитата сегодня будет принадлежать актеру, который не так давно отпраздновал свое 86-летие. Если, конечно, правильно с утра овладел математикой. Да, 10 августа ему как раз исполнилось 86. И я думаю, что как-то несправедливо, что обошли мы стороной это событие. И вот, внимание здесь, а не в рубрике «Фактомат» или где-то еще появляется Вениамин Смехов. Ну, прежде всего, конечно, мы его запомним по роли Атоса. Так вот, Вениамин Смехов однажды сказал: «По утрам чувствую себя фразой, вырванной из контекста». Очень точно и очень метко. Продолжаем в том же юмористическом ключе и переходим к французскому писателю Жюлю Ренару. И он однажды сказал: «Лень – это привычка отдыхать до того, как ты устал». Ну и, собственно, это уже вполне себе весомая причина и отличный аргумент в любом споре с тем человеком, который считает, что вы лентяй или лентяйка. Вы просто говорите, что вы очень продуманный человек и все делаете заранее, и даже отдыхаете до того, как устанете. Ну и закончим, как всегда, немного философской мыслью. Ее автор Томас Эдисон, один из величайших изобретателей за всю историю человечества. Так вот, этот человек сказал: «Время – это единственный капитал, который есть у человека, и единственное, что он не может позволить себе потерять». Подумайте над этим в течение того времени, которое посчитаете нужным. А я сразу говорю, что минут через 13-14 вернусь к вам в рубрике «Полярный эспрессо». Там уже будут совершенно другие рассказы. Ну, они будут вокруг еды, конечно.
0: «Нежный заряд».

0: Реклама.
1: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
0: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
1: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11.25 на Power Hit Radio.
2: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.

0: Полярный экспресс.
1: 7:35, у многих время завтрака. Желаю приятного аппетита и наша традиционная рубрика «Полярный эспрессо». Когда-то мы хотели ее назвать «Гастроновости», но это как-то странно звучит, поэтому «Полярный эспрессо». Изящно, вкусно, как минимум. И вот как раз сейчас о том самом напитке речь и пойдет. Какие-то очень головастые и очень въедливые, усидчивые ребята проанализировали статистику, основываясь на данных компании платформа OFD, и проанализировали они статистику среднемесячного потребления кофе за период с января 25 по 1 января 25 по 1 июня 2026 года. Почти полтора года. И что они выяснили? Что россияне в месяц потребляют до 11 миллионов порций кофе. Среднее количество позиций в чеке 3,1-3,3. Доля кофе и напитков в нем 70-75%. И вот здесь страшная какая-то цифра, я не понимаю, как она могла получиться. Что-то, видимо, ребята могли напутать, а возможно, я что-то не знаю о ценах на кофе. Средневзвешенная цена напитка в первом полугодии текущего года составила 749 рублей. Угу. Число покупок в годовом выражении выросло на 2%. Ну, хорошо, молодцы. Кстати говоря, покупатели стали чаще покупать напиток в онлайне, пишут те же самые исследователи и аналитики. Больше всего зерновой и растворимые дрип-пакеты онлайн стали приобретать реже в прошлом году. Ну и немного полезной информации будет в сегодняшнем выпуске «Полярного эспрессо» и для тех, кто думает, чем бы таким перекусить с утра, кроме кофейка. Нутрициолог Наталья Шипарева напомнила, почему грушу стоит есть почаще, вопреки тем самым загадкам и поговоркам. В груше средней может быть до 6 граммов клетчатки, это почти 20% суточной нормы, но не только из-за этого грушу стоит есть почаще. У клетчатки, к слову, волокна разные. Лигнин, который помогает в работе кишечника, и еще есть пектин, который выводит лишний холестерин и желчные кислоты. А еще в груше много сорбита, натурального сахарозаменителя, который помогает оттоку желчи и работе печени. Ну и самое главное, груша оказывается настоящий клад редких микроэлементов. Витамином С она, честно говоря, не блещет. Зато в ней есть медь, целых 10% суточной нормы в одном, собственно, плоде, в одной груше. И медь нужна для выработки коллагена и эластичности сосудов. Есть кремний, 6 мг на 100 граммов продукта для здоровья кожи, волос и соединительных тканей. Есть кобальт даже, 10 микрограммов на 100 граммов. Он поддерживает кроветворение. И фолиевая кислота, 7 миллиграммов на 100 граммов. Она нормализует сердцебиение и помогает бороться с отеками. А еще Наталья, нутрициолог, эксперт, отдельно ответила вещество арбутин. Что такое арбутин? Это природный антисептик, который в организме превращается в гидрохинон и подавляет рост вредных бактерий в мочевыводящих путях. Поэтому народная медицина издавна рекомендует грушевый сок и компот грушевый при цистите и пиелонефрите. Ну и лайфхак, как получить от груши максимум пользы. Самая ценная часть фрукта – это кожура. Именно в ней больше всего клетчатки и флавоноидов. Так что чистить грушу не нужно. А вот помыть перед едой, конечно же, стоит. И еще один совет. Не запивайте грушу как минимум полчаса после того, как ее съели. Это вам добавит тяжести в животе. Может привести к этому. Дневная норма, к слову, 1-2 плода в день, не больше. А если хочется разнообразия, грушу вполне можно запекать или добавлять в смузи. Только вот с коровьим молоком. Но эксперт смешивать ее не советует. Соблюдайте эти простые правила, и груша станет отличным помощником для пищеварения сердца и сосудов, ну и просто же вкусным перекусом на любое время дня. Я вот всегда замечал, что груша как-то ощущается сытнее, чем яблоко. Теперь буду чаще обращать на нее внимание на прилавках фруктово-овощных магазинов. Ну что, давайте двигаться дальше. Рубрика «Полярный эспрессо», можно сказать, уже позади. Впереди у нас игра «Откуда звук?». Готовьтесь.
0: «Полярный эспрессо».

0: на Power Hit Radio. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. Вконтакте «Аутомаг 051».
0: На Power Hit Radio.

0: Нам только снится, но напоминаю, друзья, я вообще здесь против сна, поэтому ни минуты сна и ни минуты покоя. Спонсор рубрики «Откуда звук»? ООО «Полярное сияние», «Аврора Парк», «Северное сияние», «Мотосап» и «Мотовесельные туры». Кто уже дозвонился? Доброе утро.
1: Вячеслав, доброе утро. Вадим.
0: Вадим, очень приятно. Вадим, итак, как и всегда, предстоит вам играть, может быть, даже и выиграть. А в чем заключается игра, я думаю, вы знаете. Не первый раз, грубо говоря, бросаетесь в омут с головой. Еще пока неизвестно, что за песня вас ждет, но в любом случае какой-то до боли знакомый мотив будет звучать в непривычной аранжировке. Сегодня он будет еще и на непривычном языке, я сразу вам говорю. Ну и надо будет догадаться, что это за песня. Ну, можно сказать, песня-то, конечно, сразу в голове всплывет. А вот кто исполнял ее в оригинале, нужно будет ответить. Готовы?
1: Готов.
0: Поехали. Вот такая мелодия сегодня у нас в гостях.

0: Ну, что такое у нас это в оригинале-то было? Как звучало? Кто пел?
1: Не знаю.
0: Не знаете? Не узнали эту мелодию? Так, слушайте, ну у меня есть варианты ответа. Это французская певица Патрисия Касс. Это французский певец. Кстати говоря, мы об этом мало кто знает совершенно, но Ален Делон, знаете, иногда любил взять микрофон. Извините, конечно, за такую нелепую рифму. А, и третий вариант — Юрий Шатунов. И четвертый вариант — группа «Руки вверх». Что думаете, Вадим? Тишина повисла.
1: Да, лес рук. Давайте Юрий Шатунов.
0: Давайте, Юрий Шатунов. Нет, это неправильный ответ, Вадим. Подумайте еще. Вот нейросети-то как стараются. Люди даже узнать не могут, что это такое. Кстати, говорю сразу, это нейросеть. Предупреждаю, это не живой человек поет. Кто на связи? Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
0: Дмитрий, а у вас какие мнения насчет этой песни?
2: «Руки вверх».
0: Это «Руки вверх», конечно же. Потому что есть Алешка у тебя.

0: Он тут, что интересно, здесь дословный перевод сделан, и, значит, товарищ искусственный поет на французском языке «Алекси» и «Серж». А «Серж» позабыла ты. Но давайте вспомним, как это звучало в оригинале.
1: Потому что есть Алешка у тебя, Алешки, ты вздыхаешь зря, Алешки, все.
0: Вот так это действительно и было в 2000 году. Песню написали сами участники дуэта. Трек официально вышел в 2001 году в составе альбома «Маленькие девочки» на студии «Союз». Друзья, у меня есть сумасшедшая история, связанная с этой композицией. Попытаюсь ее очень быстро вкратце вам рассказать. Дело все в том, что изначально Сергей Жуков хотел, чтобы песня «Алешка» стала совместной работой с «Иванушками». Я, говорит, написал песню. Мы с Потехиным позвонили в продюсерский центр «Иванушек». Трубку снял какой-то человек. Выслушал мое предложение и выдал, я цитирую буквально: «А мы со всякой фигней не поем. До свидания». И положил трубку. Я позже общался и с Рыжим, и с Кириллом. Они ничего даже такого не слышали. Они даже не представляют, кто меня тогда послал. Вспоминал Сергей Жуков. Первоначально текст песни, внимание, друзья, выглядел так: «Любишь ты Андрюшку больше, чем меня. О Кирилле ты вздыхаешь зря. Об Олеге все твои мечты. И о Сереге позабыла ты». В итоге песня была записана в таком составе, с таким текстом, но уже гораздо, гораздо позже. Вот такая история. Дмитрий, не кладите трубку. За эфиром расскажу, как вы сможете получить свой приз. Напомню, спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние». Хочется приключений? Выбирайте мотосап тур на квадроцикле и сапе или мотовесельный на квадроцикле и лодке. Сначала вы покоряете дорогу на квадроциклах, а добравшись до озера Кильдинское, пересаживайтесь на сапборд или лодку, чтобы насладиться красотой природы. Цены от 5000 рублей. myaurora51.ru 911 370 27.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: В Мурманске не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Вот мы и встретились. Здесь Макс Байков. Круиз-контроль стартует на 104.5.
3: Так, вот и доброе утро. Да, Вячеслав Каверин. Тут рядом спонсор программы ИП «Савинцев» Алексей Николаевич. Ярмарка «Медовый спас» с 12 по 16 августа в павильоне «Мурман-экспо», проспект Кольский, 51. Слушайте, есть у меня спортивно-неспортивно-дорожное наблюдение. Можно поделюсь?
4: Да, буквально. Давайте. Это же дорога, а это самое главное в круиз-контроле.
3: Это дорога, смотрите, но эта дорога, она под знаком пешеходная зона.
4: Угу.
3: И в нее попасть можно исключительно либо, если вы пересекаете сплошную, либо, если вы нарушаете знак, поворот направо запрещен.
4: Угу. Или налево.
3: Я имею в виду падл-спорт, который у нас развивается. А что хотелось бы сказать вначале сотрудникам ГАИ. Знаю, недалеко один из вас живет, потому что иногда вижу автомобиль, который там припаркован. Ребята, обратите внимание, вот, вот этот спортивный наш пятачок на гвардейке ПЗ, там же разные виды спорта, и никогда такого не было. До того момента, когда не построили падл, корт. Да.
2: Нужно всегда добавлять корт, не забывать.
3: Там куча волейболистов, ребята, молодежь. Куча легкоатлетов бегает. А сейчас меньше, конечно, потому что, я так полагаю, ремонтируется поле и легкоатлетические дорожки. Но все равно там очень много людей воркаутом занимается. Чем только не занимается. И никогда не было автомобилей на этой пешеходной зоне. Речь идет о старой дороге, которая шла к гаражам, по которой ходят дети. Через 2,5 недели пойдут в гимназию номер 8. Сейчас ежевечерний. В районе 8 вечера приглашаю туда ГАИ. Приезжайте. Прекрасные автомобили, все свежие. Почему-то с очень красивыми номерами. Ну, знаете, эти люди любят такие номера, типа 3-3, как вчера стояла BMW. Очень много немецких, премиальных, японских автомобилей.
4: Все любят патил, корт.
3: Очевидно, что да, потому что и форму видно. Позавчера были девочки в юбочках.
4: Ой.
3: На Мерседесе на белом.
4: Так
3: сегодня
4: жарко было,
3: слышно,
4: позавчера.
3: Что это... Ну вот, понимаешь, жаркостей не ломит. Может быть, поэтому и приходится им нарушать. Но, ребята, вы нарушаете. Во-первых, понятное дело, 500 рублей. Что это для владельцев таких автомобилей? Да заехать на пешеходную зону, как будто никто не видит. Ну, все видят. А что это повернуть под знак «Запрещено направо», когда вы едете со стороны областной больницы и запрещен этот поворот именно туда? А когда вы едете со стороны улицы Полярной Зори по гвардейке, там сплошная. Почему бы ее не пересечь? Ведь падал – это святое. Ну, ребята, вы же физкультурники, спортсмен. В связи с этим обращение, ну, соответственно, ГАИ услышала. И к секретарю Федерации падала у нас в Мурманской области Евгений Владимировне Чибис. Построен сей корт, я так полагаю, за бюджетные средства. Любители спорта, которые у вас под крылом, вот так вот, очевидно, относятся к бюджетным средствам, что они готовы. Бюджет — это же что? Это мы скидывались туда. Нет,
2: подожди, я все прекрасно понимаю, но смотри.
3: И правила дорожного движения, они тоже
2: круговорот
3: приняты.
2: Круговорот бюджета.
3: Для людей.
2: Падл-корт построили, приехали любители падла, начали нарушать, и денежки снова в бюджет понесли. И
3: у меня вопрос другой. Там что, такие у падла правила, что они требуют вытеснения правил дорожного движения из головы?
2: Вся память занята.
3: Короче, в общем так, обратите внимание... Ребятам, физкультурникам...
2: Физкульт-привет.
3: Физкульт-привет, падл-привет. В общем, не надо так делать. Дойдите. Место, вагон, просто парковка. Всегда X-Fit'а с той стороны, где вам легче, ближе заходить. Это прям очень близко. Все, там можно припарковаться. Идите себе нормально, девочки в юбочках, парни. Что они там, с мячиками? Вот
2: я
3: с этими.
2: Не знаю.
3: В общем, нехорошо.
2: Нехорошо. Но, друзья,
3: же,
2: не об этом мы сегодня.
3: Не, ну в конечном счете, я почему это говорю? Там же и хулиганы бегают. Они вот так же могут какие-нибудь зернышки на капот...
2: Хулиганы бегают.
3: Бегают, а и на велосипедах бегают. Ну, потому что рядом 8-я гимназия, там разные дети.
4: Это хулиганы с беговелами?
3: Я имею в виду дети, да, хулиган. Могут и поцарапать, могут и что-то нанести. А тема у нас сегодня как раз про это.
4: Про царапки. Вот как раз про камни, которые летят из-под колес велосипедов хулиганов, очевидно. Контакты с ветками, с птицами или другими животными. Все это, как знает каждый автолюбитель, бывает, наносит на лакокрасочное покрытие автомобиля сколы и царапины. Ситуация неприятная, но многие на нее закрывают глаза, а многие стараются решать.
3: Ну, подожди, вот мы хотим выяснить, как с этим дело у нас обстоит среди наших слушателей. Как вы устраняете эти сколы на капоте, может быть, на других поверхностях? Стараетесь закрасить сразу их или же копите, чтобы покрасить весь элемент? И пользуетесь, ну, тем самым карандашом? Он волшебный или специализированный, или же набором самостоятельно? Или обращайтесь к специалистам. 488-448 наш телефон. Если по дорогам, тоже сообщайте. И кроме того, все остальные способы доставки сообщений также доступны. Это сайт, приложение, и можно написать под соответствующей темой в нашей группе ВКонтакте.

0: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Едешь за Бентли, готовься ловить камни из-под колес, потому что машина мощная, в любом случае, можешь как прогазануть.
2: Тут, конечно, вопрос в другом. Есть ли там брызговики, какая резина, насколько она может зацеплять, да и в целом всегда надо держать дистанцию, тогда никакие камни не страшны. А почему про камни говорим? Потому что они же летящие из-под колес, контакты с ветками, даже обедающие на капоте или крыше машины птицы, как правило, это чайки любят у нас этим заниматься, крупные вороны, они могут нанести автомобилю сколы и царапины. Ситуация неприятная, но решаемая. Так, как вы устраняете эти сколы на капоте, на крыше, может быть, на поперечинах, вот этих вот, когда прилетает, иногда бывает, летит камень, ты его видишь, думаешь, капец лобовому стеклу.
1: А он прилетает вот эту стойку.
2: А он стоечку, бах, и ты так, ой, ну и ладно, не лобовой, слава богу. И потом как-то забыл. Проходит 3 месяца, смотришь, а там уже эти ржавые друзья оттуда
1: постучали. Вот, кстати говоря, Александр
2: постучали.
1: Про это пишет. Лучше сразу проводить косметический ремонт своими силами. Если копить сколы, то они начнут ржаветь, и тогда дороже обойдется их устранение.
2: Ну, в принципе, с Александром согласны эксперты, потому что эта тема поднимается периодически, и эксперты говорят, ребята, не надо копить, и приводят еще довод, почему не надо это делать, лучше по чуть-чуть устранять. Дело в том, что когда вы идете, особенно если есть такие цвета, как, допустим, серый, как, допустим, белый тоже, там куча оттенков, и не всегда, даже зная номер этого цвета и обращаясь в специализированную компанию, есть возможность попасть, потому что автомобили выгорают. Таким образом, человек, допустим, приехал, покрасил, покрасьте мне капот. Капот покрасили, цвет тот, цвет тот. Вопросы есть, а вопросов море. Потому что он тот, но 5 лет назад.
1: Да, это интересные, кстати, детали. Машины сильно выгорают. Никогда вот за наши я не замечал.
2: Смотри, есть такая штука. Дело в том, что чем позже выпущен автомобиль, не берусь говорить за современные последних лет китайские автомобили, но это чувствовалось даже по европейцам, которые вот последние там 10 лет к нам поступали. Чем они свежее, тем более, скажем, экологичная краска. Ага. Она там такая, знаешь, ну, на водной основе. И в какой-то момент начинается с того, что ты понимаешь, что она как бы там больше воды, чем краски. А вода испаряется.
1: Главное, чтобы дождем не смывалась.
2: Краска, не, дождем, конечно, это не смывается, но смысл в том, что вот там совсем уж на тоненького идет. И некоторые автомобили, в том числе и наши российские, у них вообще особенность есть, что и там тоже красочка стала потоньше, но если у иностранных хотя бы подготовленный металл был к тому, что эта краска там сотрется, что-то с ней случится, ее можно перекрасить, и да, это будет арлекино, ну, для специалиста, но все равно. А наши, они еще и металл-то не особо готовили. И тогда мы получаем, вот тут просто, если где-то можно условно сезон подождать и накопить этих скольчиков, купить этот волшебный, это плохой карандаш. Купить специализированный с номером вашей краски, да? Поймать хорошую погоду. Лучше всего в гараже, в тепленьком все это делать, все как надо по инструкции. Тогда получится избавиться. А вот бывает так, что ты сезон подождал, а там не только камни, там уже и изнутри все поперло. И надо тогда действительно...
1: Другая ситуация.
2: Тут, понимаешь, они о чем еще думают, эти эксперты, когда раздают такие советы и комментируют эту тему, они прежде всего, они же эксперты. И не всегда эксперты в краске, они, как правило, эксперты в продаже бэушных автомобилей.
1: Ну да, такие, мы затрагивали этот аспект.
2: Это мы, вот первое, до чего мы будем докапываться,
1: это до краски.
2: Покрашен. Не, краска, черт с ним. Сколько или не бито, не крашено, это называется.
1: Любимая,
2: а потом выясняется, приходит эксперт с чудо-прибором, начинает промерку, и что ты будешь объяснять? Да вот, я из-за того, что там чайка у меня вот тут пакет с треской откуда-то принесла, разодрала, вот царапины, я решил это избавиться. Он, ага, да, конечно, а давайте посмотрим телевизор. И речь идет уже не о голубом экране, а о том, что под капотом.
1: И так далее, и тому подобное. Мы вот, когда ты был в отпуске с Сережей, рассматривали тему предпродажной подготовки, и вот там как раз, когда я изучал этот вопрос, очень многие эксперты, вот как ты сказал, по продаже БУ автомобиля, рекомендуют вот купить вот этот волшебный набор. Ну, я все равно его назову волшебный, но это специализированный набор. набор на маркетплейсе. Я даже несколько видео коротких в соответствующих сервисах посмотрел, как это все делается. Берут вот так вот карандашиком чик-чик-чик, и готово. И вашу машину, ласточку вашу можно продать подороже. Очень красиво. А потом это все, естественно, каким-то образом сходит, и выясняется, что она вся вот щербатая.
2: Слушайте, ну, про волшебные наборы давайте чуть попозже поговорим, а сейчас послушаем автохит, потому что его время пришло. Слава, что ж ты там подготовил?
1: Есть такая песня, где в припеве две девушки поют «I don't care, I love it». Эта песня посвящается тем, кто не заделывает сколы и царапины на кузове автомобиля сразу, а копит их, как говорится. И, собственно, фраза «I don't care, I love it», она это означает «мне по барабану, мне нравится».
2: Пока не настало время продавать автомобиль.
1: Да.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Приглашаем на ярмарку «Медовый Спас» с 12 по 16 августа. В павильоне «Мурман-Экспо» участники предложат свежий мед и продукты пчеловодства напрямую с пасек, а также колбасы и мясные деликатесы, соленую и копченую рыбу, сыры, соленья, сладости, орехи, сухофрукты для дома и для души, текстиль, одежда, аксессуары, товары для красоты и здоровья и многое другое. Ждем всех на ярмарке с 12 по 16 августа. Павильон «Мурман-Экспо», проспект Кольский, 51.
2: Круиз. Контроль.
3: Кажется, мне срочно нужен выходной.
4: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. Аврора Парк, северное сияние, бронь 911-370-27.
5: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
6: Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
7: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
8: Мужики, а у вас какой ТВ?
9: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
10: У меня антенна. Каналов маловато.
8: Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
11: Ситилинк. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. Ситилинк. 707-105.
12: Можно потребовать дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
13: Па-пам.
14: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
15: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
14: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
16: Город Мурманск, проспект Кольский, 118. 33-000.
17: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
18: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
2: Круиз-контроль.
1: Ярмарка «Медовый Спас» с 12 по 16 августа. Павильон «Мурман-Экспо», проспект Кольский, 51.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: Сегодня утречком-то было достаточно свежо. Это я еще мягко говорю. Да и сейчас не сильно жарко. Ветер северо-западный 3,7 метра в секунду, плюс 8 градусов. А в городе аккуратненько в 8.00 зарегистрирована такая температура.
2: Подтверждаю. 7:30 шел пар изо рта.
1: Он, кстати говоря, и на днях где-то шел, даже на прошлой неделе. Я с утра
2: вчера тоже был.
1: В общем, друзья, если вы еще не вышли из дома, вы что-нибудь теплое на себя сегодня, как минимум на утро, захватите с собой. А вообще, в течение дня ожидается облачная с прояснениями погода, скорее прояснение с облаками, так вот они вместе будут. Без существенных осадков хватит, насмотрелись мы на дождь. Ветер северный умеренный и температура воздуха от 11 до 13 тепла. Плюс 8 пока что сейчас. Погода будет брать очень долгий разбег.
2: Смотри, это как подать. Видишь, с одной стороны, это вот такие сухие цифры, где-то даже мокрые, да? А с другой стороны, если вот тогда, когда ты проснулся, так температура повысится в два раза.
1: Почти.
2: Это значит, а когда в два раза, есть такая народная примета, только что придумал. Значит, что-то должно быть на вас на пуговичках, в верхней части тела. И, или на молнии. Это чик-чик-чик в два раза. Расстегнули, все хорошо. Вечером задержались на работе, обратно чик-чик-чик.
1: Ну, кстати же, сегодня же солнечное затмение. Ты не слышал?
2: А будет, такое? Нет.
1: И...
2: Нет, там-то понятно, что будет. У нас будет, нет. Я боюсь, что нам не понадобится эти стекла.
1: Главное, чтобы не запретили на территории РФ. Это первый момент. Второй момент. У нас сегодня вечером намечается прям сильное прояснение горизонта.
2: Тогда есть шанс. 19:44, насколько я помню. Надо смотреть.
1: Начинать.
2: Давайте так. Не бойтесь. 19:44. Это начало займет примерно полтора часа. Я помню, такое наблюдал в детстве.
1: Да, я тоже.
2: Наблюдали мы сквозь пивное стеклышко.
1: Пивное?
2: Ну,
1: ничего себе, у тебя детство было.
2: Коричневое. Ну, что нашлось? Что нашлось?
1: Из-под пивной бутылки.
2: В Карелии это было, там в сарайчике где-то что нашли, и через это вот старались их несколько
1: сложить,
2: чтобы темнее было.
1: Ну, да, сварщикам так... сегодня проще. Но можно еще использовать кусочек старой фотопленки, где ее, правда, взять, непонятно. А также, ну, закопченное стеклышко, да. Опять же, тем, у кого рядом костер, тоже проще. В общем, друзья, сегодня вечером солнечное затмение, сейчас плюс 8, северо-западный ветер 3,7 метра в секунду. Возвращаемся к теме сколов на кузове автомобиля, которые возникают нет-нет, да и да, от летящих камней из-под колес машины, которая едет впереди вас, может быть, от чаек, которые забираются на крышу, на капот вашего автомобиля просто для того, чтобы пообедать.
2: Ветки какие-то бьют по капоту, когда вы в желании найти классную грибную или ягодную поляну, мчитесь вот там по лесу. Такое бывает.
1: У нас нет.
2: А еще, слушай, а еще бывает, знаешь как, ты поставил на машину вот эту защитную, я называю ее так, структуру, потому что они разные бывают. На капот мухобойка называется. Они бывают и прям пожестче, и помягче, там и такие, и такие. Помню, когда они впервые появились у нас в нашей стране, это было прям лет 30 чем-то назад, на восьмерке, на девятке, на зубило вот это вот все натягивали. Тогда они еще были из какой-то там псевдокожи. Смысл в том, чтобы закрыть переднюю часть капота, именно то место, куда прилетают тебе камни. И вот эта штука...
1: Не совсем так работает. Там еще поток воздуха
2: заряжается. Не-не-не-не, в тех штуках не было потока воздуха, и по факту поток воздуха этот, он, как оказалось на практике, работает лишь в нескольких скоростях, при определенном весе комаров и мух там и так далее. Да, это все, короче, такие условности. Так вот, и ты ездишь с этим, ездишь, думаешь, что у тебя все защищено, особенно если ты не проверяешь, ревизию там не делаешь, потом снимаешь ее, и здравствуйте, приехали, доставай карандаш, либо перекрашивай капот, потому
1: полностью.
2: Что, как правило, под этой штучкой, которая тебя должна защитить, на самом деле потихонечку, ну, точит там лакокрасочное покрытие.
1: У меня приятель недавно жаловался на то, сколько стало перекрасить один элемент кузова, и он хотел...
2: Ну, а чего жаловаться?
1: 25 тысяч.
2: Но это мало.
1: Жаловался, говорит, 25 тысяч, одно крыло.
2: Это еще немного, поверь мне. Потому что...
1: Это потому что к своему человеку бы человек пришел. Ну, то есть это не какой-то официальный там прям сервис, это гараж, грубо говоря.
2: Ну, слушай, я такие цифры слышал несколько лет назад, а то, что делал, 25 тысяч, это условное начало. Потому что, когда ты обращаешься, тебе кажется, что все прекрасно. Не-не-не, это другое. Тебе там не навяливают стоимость, там все достаточно объективно. Просто, как правило, когда ты обращаешься, это вот не та история, что у тебя машина 3-5 лет, и ты пошел перекрашивать капот там или что-то.
1: Там машине-то
2: что-то, значит,
1: 35,
2: там повредилось, там, или дырочка какая-то уже видна. И она видна одна, а их может быть 4. И тогда, когда доходит дело, что вот здесь надо что-то, кусочек подварить, там еще что-то сделать, эти 25 легко превращаются в 40 и 50. Знаем, плавали. Особенно, если это с капотом более-менее там все понятно, можно самому этот матрасик защиту, которая внутри, оторвать и посмотреть, все ли у вас там в порядке, потому что это тоже лучше всего привести в порядок, раз уж вы красить элемент со съемом собрались. А вот что касается этих крыльев, бампер-то, черт с ним, пластиковый, там мало что бывает, а вот крылья, да, особенно если у вас были какие-то преткновения бамперами, то те части, где бампер крепится к крылу, как правило, страдает. Это надо все переделывать. Это сварка, и начинается с 25, а заканчивается, вот я сказал уже, бывает и в два раза больше.
1: Ну, мы сегодня интересуемся вообще...
2: Так что проще, конечно, не знать об этом, взять карандаш и вот этим самым...
1: Как вы устраняете сколы? Стараетесь закрасить сразу или же закрываете на это глаза, копите, чтобы потом перекрасить элемент целиком и попасть вот на все те процедуры, о которых Максим говорил только что сейчас. И пользуетесь ли вы специальным карандашом, набором специальным, сейчас их в изобилии можно найти на маркетплейсах, обращайтесь к специалистам, пишите обо всем на стенившую группу ВК, пишите через сообщение сообществу, через наш сайт и приложение, ну и не забывайте звонить.
2: Да, что там на дорогах? Говорят, что все в порядке. Так ли это? 488-448.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Приглашаем на ярмарку «Медовый Спас». Разнообразие сортов свежего меда, вкусные продукты, рыбные, колбасные изделия, сыры, соленья, специи, сладости к чаю, орехи, а также домашние принадлежности, товары для здоровья, одежда и аксессуары. Только 5 дней с 12 по 16 августа в павильоне «Мурман-Экспо». Проспект Кольский, 51. Подробнее в группе ВКонтакте «Мурман-Экспо».
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: Аппарат. Мама рада. Охраняет нас армата.
4: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
5: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
7: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
6: BLG. Надежность в движении.
8: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
9: Кто не работает, тот ест.
10: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
11: Физкульт, привет.
12: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
0: Круиз-контроль.
2: Ярмарка «Медовый Спас» с 12 по 16 августа. Павильон «Мурман-Экспо», проспект Кольский, 51.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: конечно, можно ловить глаза, а можно и ловить камешки в капот, можно, конечно, и в лобовое, но это отдельная тема для разговора. А можно ловить и другие какие-то причины для того, чтобы ваша ЛКП на некоторых элементах кузова покрылась царапинами и сколами. И вот сегодня мы интересуемся, вы такие вещи сразу ликвидируете или же копите, чтобы потом перекрасить элемент целиком? Если ликвидируете, то чем пользуетесь? Каким-то карандашом или набором самостоятельно? Или обращаетесь к специалистам?
1: Ну, тут копите, это, пожалуй, сразу в двух смыслах. Вы эти сколы копите и деньги копите на перекраску. Чтобы это сделать. Роман Карлович пишет: как нахожу скол сразу же? Преобразователь ржавчины в грунт выручает на ура. На год хватает, но лучше не затягивайте, а лечите прыщик как можно скорее. ЛКП не подрывает, на трех личных авто опробовал. Роман Карловичу спасибо за совет.
0: Что это за преобразователь ржавчины в грунт?
1: Слушай,
0: что это за выражение?
1: Их очень много видов, и это, в принципе, это когда ты заходил, смотрел, вот набирал тот волшебный карандаш, ага. И тебе по итогу предложка рекомендует взять набор. Угу. И этот набор, он как раз содержит преобразователь ржавчины, ну, как правило, хорошие наборы. А дальше грунт, которым ты сначала нанес преобразователь ржавчины. Там написано, как правило, минут 20-25, иногда 30 минут. Подождали. Потом это дело обезжирили, стерли, еще раз обезжирили. Нанесли грунтовочки капельку, подождали, подсохло все это. И дальше уже вот тем самым хорошо, если это в цвет вашего автомобиля, по кодеку, который закреплен за цветом вашего автомобиля, нанесли, будет практически не видно. Вы можете даже вот так вот отойти, потом подойти, и классно будет, если вы не нашли это место с первой попытки. Потом-то, конечно, найдете, но все-таки... Не, и действительно, я пробовал, хватает, да, ну, на год, и какие-то вещи, когда рука не дернулась, это вообще выглядит идеально, и хватает на больше. Что касается чуда вот этих вот карандашей, потому что реклама их появилась много десятилетий назад, обещает она очень многое, когда речь идет не о тех кодированных под конкретно цвет карандашах, а вот о тех, которые якобы на любую машину, любую вашу царапинку показывают человечек там. И это, кстати, сейчас уже и современные, и яичные кадры есть, и фотографии, когда он берет вот эту там веточкой задел, и потом дальше провел карандашиком, и все отлично, идеально.
0: Блестит.
1: Ну, чудес не бывает, потому что если это другого цвета, то как бы там свет не преломлялся, все равно вы увидите последствия того, что изначально
0: повредило. А так вот косметически вроде и нормально. Есть такое понятие, косметический ремонт.
1: Нет, как правило, это чудо-карандаши, это вроде и нормально, вот буквально на 1-2 дня. Потом дождь, потом мойка, потом еще что-то. Нет, это не естественно. Естественно, это когда тебе хватает на год, но тут действительно надо чуть-чуть подзапариться. Средств от ржавчины, вот от объемных, когда ты всю арку можешь залить, подождать, там дальше потом что-то нанести, до каких-то маленьких баночек, их море. У меня, как у владельца Нивы, потому что Нива, она не ждет, когда в нее что-то прилетит, она старается. Ну, с салона, как правило, лучше сразу. Ну, если вы все сразу оплатили услугу ее и проверили, чтобы вам с салона антикор сделали, либо сами обратились в компанию и вам сделали антикор, то шансов поймать рыжики, они небольшие. Но они бывают в местах потертости, допустим, где резинка достаточно плотно трет дверь. У меня такие места, их уже два. Я их обнаружил на 4-й год. В прошлом году и постарался избавиться. Ну, как бы на год хватило, да, в этом году все переделывал.
0: Наталья пишет: кузов моей новенькой Тойоте начал звездить через 2 месяца после покупки в салоне.
1: Вот даже вот вам не Нива, вот вам и Тойота.
0: Так бывают разные Тойоты. Вот,
1: какая?
0: Да, тут не уточняется. И это с момента кузовщика... И с этого момента, точнее, вот так вот правильно. И с этого момента кузовщика посещаем чаще, чем стоматолога всей многодетной нашей семьей. Пару элементов покрасили, через несколько месяцев уже другие подоспели. На бамперы капот раньше клеили защитную пленку от сколов. Здорово экономит средства в дальнейшем, поскольку они, сколы, появляются после каждой поездки на дальнее расстояние. Если бы не высокая цена и отсутствие добросовестных специалистов, всю машину бы обклеила. То есть, видимо, мы пленку с тобой как-то поднимали тему по поводу пленки. Слушайте, и там, да, там, ну, страшные цифры могут
1: там
0: быть.
1: Там и цифры страшные, и, к сожалению, да, бывает не всегда хороший исход. Это раз. Во-вторых, а есть еще другая услуга, она тоже у тех же специалистов можно делать, и ее, кстати, некоторые эксперты рекомендуют, но это вот такое, знаешь, есть люди, которые очень сильно любят часто мыть автомобиль, а другие не очень. Я ко вторым отношусь, и поэтому я вот для себя этот такой, не обращаю внимания на эту услугу, хотя надо было, наверное. Короче, рекомендуют эксперты регулярно проводить полировку автомобиля.
0: О-о-о! Ничего себе, она тоже стоит.
1: Полировка, когда прилетел, допустим, маленький сколик, там еще что-то, можно и самостоятельно, но это прям надо научиться. Это прям надо вот запариться и потратить достаточно много
0: погоду
1: времени.
0: Погоду найти.
1: Но люди, которые любят этим заниматься, поверь мне, они кайфуют.
0: Вот я видел такие видео.
1: Свою машину полируют. И если это делать часто, то не дойдет до момента, когда это все проникло до металла, потом в этот металл попала вода, а еще хуже соль зимой, и здрасте, поехали. Вот мы уже, да, и рыжики ловим.
0: А вот эти вот видео по поводу людей, которые запариваются, они показывают, хвастаются, это моя автохимия, и там пол багажника занят. Ты если куда-то в отпуск, тебе это надо будет, просто тебе чемодан тут должен некуда даже один загрузить, потому что весь багажник в этой автохимии. Здесь у меня вот это вот, здесь у меня вот это вот, здесь у меня всякие тряпочки, здесь у меня фибра, ну, вот это.
1: Это превращается уже в хобби, ну, у человека, да? И видите, может быть, это и правильный ход, потому что, ну, ты накупишь этой химии тысяч, там, условно, в год на 10, на 15, будешь тратить свое время, получать от этого удовольствие, что ты своими руками что-то сделал. Но пока ты этим занимаешься, у тебя машина в порядке.
0: Mm-hmm.
1: А если не заниматься и условно закрыть на 5 лет глаза и потом посмотреть на это свежим взглядом, то можно очень нехорошие результаты получить.
0: Давайте сделаем небольшую паузу, друзья. Пишите, если вы поймали скол, точнее, как поймали момент сам, вы могли не заметить. Но если вы заметили сколы на кузове своего автомобиля, как вы их устраняете? Старайтесь сразу закрасить или купите, чтобы перекрасить элемент кузова целиком? Пользуетесь ли карандашами или специализированными наборами, обращайтесь ли к специалистам. Обо всем об этом пишите на стене нашей группы ВК через сообщение сообществу. Ну и не забывайте писать через приложение и наш сайт.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Приглашаем на ярмарку «Медовый Спас» с 12 по 16 августа в павильоне «Мурман-Экспо». Свежий мед и продукты.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, Угранип 321-519-400-143-34.
1: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
4: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
5: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmul.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmul.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина 52, ОГРН 113-519-001-0779.
6: Круиз-контроль. Ярмарка «Медовый Спас» с 12 по 16 августа. Павильон «Мурман-Экспо», проспект Кольский, 51.
7: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit.

0: 8.53 в Мурманске, и сегодня мы обсуждаем сколы на элементах кузова вашего автомобиля, как часто они появляются, как часто вы их стремитесь устранить своими силами или с помощью специалистов, или наоборот, ничего с ними не делаете, просто закрываете глаза, так вот проходите, так прикрыв, ой, не могу, не смотрю, и потом целый элемент перекрашиваете.
1: Да, Роман Карлович нам писал по поводу

0: вот этого вопроса у тебя был цинка, по-моему, так он писал, да за 150 рублей в любом строительном
1: магазине. Преобразователь ржавчины.
0: Да, преобразователь ржавчины. Да, действительно, это, ну, вот такой, если большой надо, а есть специализированный, если вы хотите прямо вот, чтобы у вас было все аккуратненько, красивенько, в маленьких красивых коробочках, там все написано, как что делать.
1: Тут есть люди, которые любят
0: надо,
1: упаковку.
0: Не надо разбираться, да, вот, то, пожалуйста, конечно.
1: Гоголь про них писал.
0: И подобных приложений тоже море, ну, естественно, через строительный магазин тоже что-то можно найти и там все сделать. И по поводу Нивы Роман Карлович меня поддержал. То есть спасибо. Так, что еще нам пишут?
1: Алексей написал: всем накопленный привет. Давно для себя решил, что любые самостоятельные покраски – это баловство. Я собираю сразу несколько проблем, и пока в отпуске жарюсь в Южной Азии, специально обученные профи красят элементы, меняют стекла, полируют фары. Возвращаясь в Мурманск, машина блестит, как начищенный самовар.
0: Красота. Из дневника миллионера.
1: Ну, вообще, да. Если, как бы, я считаю, что так должна работать экономика. Ты заработал деньги, дай заработать другим. Пошел, отнес специальным людям. Это называется культура потребления.
0: Да,
1: специальные люди занимаются своими делами.
0: Когда ты карандаш этот волшебный покупаешь, это тоже культура потребления.
1: Да, за 300 рублей. Там,
0: за 300 рублей.
1: Это, скорее всего, это твои денежки ушли в Китай.
0: Это культура потребления, плюс еще и вера. Современные, а это всегда, когда эти волшебные карандаши рекламируют уже лет 30, они говорят, что это суперсовременная разработка. Особенно если видите в такой рекламе какие-то нано приставки и а сейчас ИИ еще добавилось, то вот это точно брать не надо. Лучше поищите
1: умный карандаш.
0: Лучше, да, в строительном магазине.
1: Пока там еще нет приставки умной. А, друзья, буквально пару минут еще слушаем музыку и уже выходим на финишную прямую. Есть еще у вас момент такой, несколько минутный, чтобы написать, как вы устраняете сколы на ЛКП своего автомобиля. Старайтесь закрасить сразу, копите, чтобы перекрасить элемент целиком. Пользуетесь ли карандашом или набором самостоятельно, обращайтесь ли к специалистам. Обо всем пишите через наше приложение, наш сайт.
0: Да, ну и 488-448, о дорогах нам сегодня ничего плохого. Как, впрочем, и хорошего тоже не сообщали. Если есть что сообщить, звоните.
2: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
3: D.O.D. и Изи Бизу. Careful.

0: Итак, финишная прямая сегодняшнего разговора о сколах и царапинах на кузове вашего автомобиля. Каким образом вы их устраняете? Либо самостоятельно, либо с помощью специалистов, либо сразу, либо копите так, чтобы целый элемент потом покрасить. Это все выясняли в течение целого часа.
1: Ну,
0: у
1: надо
0: вас
1: отметить, что люди, конечно, разделились, как мы и предполагали. Одни копят и раз там в сезон, раз в год, кто-то, может быть, раз в пятилетку, в три года ремонтирует весь элемент. Но тут можно наткнуться, опять же, на несоответствие цвета, потому что цвет автомобиль уже потерял за какое-то время, а вот этот будет свежий, и будешь выглядеть как Арлекино, а потом еще и вопросы тебе будут задавать, когда соберешься продавать этот автомобиль. Что рекомендуют эксперты? Рекомендуют, они говорят, ремонтируйте сколы, вот прям карандашик, еще что-то, найдите способ, как-то ручки, чтобы у вас из того места нужно, чтобы росли, и тогда будет все хорошо. Можно, конечно, и полностью элемент красить, они тоже говорят. И, конечно, крайний случай, это если все запущено, то замена элемента, но это уже когда вот такие, когда до этого доходит, то, как правило, люди уже не меняют элемент. Люди просто...
0: Ай!
1: Новую машину. Эту по любой цене. Вот. А ты потом приходишь, ищешь машину БУ, тебе предлагают из вот этого обилия трейдина, и ты такой заглядываешь туда, и вроде с одной стороны машина хорошая, она к стеночке так прижата, ты да, окей, давайте выкатим, посмотрим на свету, и там...
0: Да даже не на свету.
1: И такое случается.
0: Сейчас уже очень многие люди научились, опять же, в соцсетях, видео, используют ультрафиолетовые лампы. Там же вообще жесть, как видно это все.
1: Ну, это вообще надо быть аккуратно, в салон не заглядывать уж точно. Так, что еще? Рекомендации какие? Используйте защитные пленки, полируйте почаще автомобиль, это вот эксперты говорят. Но, как по мне, так самая главная рекомендация — это соблюдать дистанцию при движении за другим автомобилем. Это вот надежно во всех моментах. И машина целая, и бампер, и капот, и камни не долетят. А то бывают, люди ездят такие, да я каждый год езжу, и каждый год по трассе там в отпуск, и каждый год меняю лобовые, закрашу это. Начинаешь выяснять, а как человек едет? Так он упрется в этот грузовик.
0: Много таких вижу.
1: И едет прям за ним, упершись, пока вот не удастся обогнать. Потом до следующего грузовика.
0: Так же еще небезопасно, ты же не видишь ничего за этим грузовиком.
1: Небезопасно.
0: На дистанции лучше же видно все, что происходит на встречной полосе. Будем заканчивать. Спонсор программа представляет ярмарку «Медовый спас» с 12 по 16 августа в павильоне «Мурман-Экспо». Мед свежего урожая, вкусные продукты, одежда и аксессуары, товары для красоты и здоровья. Павильон «Мурман-Экспо», проспект Кольский, 51, телефон для справок 55 11 33.
1: Как принято говорить, ни гвоздя, ни жезла, так давайте ни скола, ни царапины.
0: Да.
1: За это встречайте вскоре здесь, в прямом эфире, Екатерину Новикову.
0: А мы переходим в следующий час, и «Двое против сна» там нас уже ждут.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Моргают быстро, зевают только на песнях. «Двое против сна» на Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Если вы думаете, что сон – это просто пассивный отдых, вы ошибаетесь. Ваше тело во сне продолжает жить своей жизнью. И то, в какую позу вы его уложите, может превратить ночь либо в спа-процедуру для позвоночника, либо в пытку для внутренних органов. На Powerhit Radio 2 минуты с пользой. Микрофон Сони Баженова. Здравствуйте. Давайте разберемся, как спать, чтобы не проснуться с чувством, будто вас переехал трамвай. Почетное третье место – сон на животе. Красная зона для здоровья. Это поза для тех, кто любит экстрим и хочет скорее познакомиться с мануальным терапевтом. Во-первых, это самое настоящее удушье для шеи. Чтобы дышать, вам приходится поворачивать голову на 90 градусов. Представьте, что вы так ходите весь день. Шее это не нравится. Привет компрессии артерии и утренняя головная боль. Плюс давление на органы. Вы буквально раздавливаете свои внутренности собственным весом, мешая диафрагме нормально двигаться. Дыхание становится поверхностным, кислорода не хватает. Серебро – это сон на спине. Ортопедический рай, сомнографический ад. С точки зрения позвоночника, это идеал. Весь вес распределен равномерно, кожа лица не мнется об подушку. А мы же помним про профилактику морщин, девочки. Но есть гигантское «но». Храп и апноэ. Если вы хоть немного храпите, эта поза – ваш враг. Гравитация делает свое дело, язык западает, мягкие ткани коллапсируют, и вуаля! Вы перестаете дышать. Если партнер жалуется на ваш храп, сон на спине вам противопоказан. А кто же у нас чемпион сегодня? Итак, золото – сон на левом боку. Выбор анатомических перфекционистов. С точки зрения физиологии, это самая полезная поза. Спасает от изжоги. Желудок же имеет асимметричную форму, и на левом боку желудочный сок остается внизу, а не затекает в пищевод. Это и детокс для мозга. Глимфатическая система, которая ночью чистит мозг, работает эффективнее именно в этом положении. Вы буквально вымываете токсины. Но еще такие советы дают, например, ортопеды. Если у вас болит спина, позы можно тюнинговать. На спине валик под колени, чтобы сгладить лордоз. На боку подушка между ног, чтобы стабилизировать таз. И помните, сон – это не просто выключить свет, это биомеханический акт. Поза имеет значение. Выбирайте ее с умом, а не как рука ляжет. И без скабрёзности, пожалуйста. Соня Баженова, 2 минуты с пользой.
1: Две минуты с пользой. Двое.

0: знаете, как в пьесах пишут, в детстве читал, сейчас я пьес не читаю, нет у меня такой привычки. А действие третье, те же и Екатерина.
1: Всем доброе утро, здравствуйте.
0: Ну что, Катя, не было ли у тебя сегодня утром, пока ты ехала на работу, некого ощущения когнитивного диссонанса?
1: В плане, сколько машин на дороге?
0: Нет, у меня вот сегодня было ощущение когнитивного диссонанса, когда я вышел, почувствовал вот эту вот атмосферу, пар изо рта, и такой думаю, а почему деревья зеленые? Ну, в целом, осень же.
1: Нет, слушай, если говорить про погоду, то у меня наоборот. Я посмотрела за окно, смотрю, боже мой, как солнечно. Стало быть, там очень тепло. И надела легкий жакет, и больше ничего. Проезжаю мимо остановки, смотрю, люди все стоят хмурые, в курточках. Говорю мужу, говорю, какие-то люди безрадостные. Он говорит, так на градуснике плюс 7. Я говорю, да!
0: Так вот я и говорю.
1: Вот такой вот диссонанс случился у меня относительно погоды.
0: Я думаю, что если бы ты тоже на общественном транспорте ехала, как я, еще и через полгорода.
1: Конечно.
0: Ты бы почувствовала, что на улице в целом такая вполне сентябрьская уже погода, ну, хоть и солнечная, в сентябре достаточно солнечных дней бывает.
1: Абсолютно верно.
0: Правда, они холодные. Вот, собственно, что их отличает от августовских и июльских дней. И вот сегодня как раз одно из тех утр, которые вот очень сильно напоминают осень по своему настроению.
1: Слушай, ну, зато картинка за окном очень и очень даже приятная, и когда светит солнце, прям хочется улыбаться, настроение совершенно другое, нежели два дня назад было, поэтому, знаете,
0: тоже.
1: Пускай будет вот такой вот диссонанс у нас.
0: Да, мы абсолютно согласны с таким утверждением. Если вы не согласны, то все, ложитесь спать. А мы пока двое против сна.
1: Мы, здесь... да, боремся с этим делом.
0: Катя Новикова, Вячеслав Каверин, до 11.00 в ваших радиоприемниках. Очень скоро подробнее расскажем, какой будет сегодняшняя мурманская погода. А пока еще раз всем желаем доброго утра.
1: Доброго утра.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Физкульт-привет!
2: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
3: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
5: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212 603 311.
3: Физкульт-привет! Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
2: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
3: Герои Севера за полярный рубеж. Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
2: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
6: В гостях хорошо. А дом построить «Скандинавия Север». Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». север.sk-skandinavia.ru.
7: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды — мебельный салон ЗОВ. Закажите кухню и получите в подарок мойку и польские петли с доводчиком на весь заказ. Ленина, 27А.
2: Сейчас в Мурманске уже плюс 8 градусов. Но почему я говорю уже? Потому что с утреца было... О, даже плюс 10. Было даже 6 градусов.
1: Ну, смотри, плюс 4 градуса прибавили. Буквально сколько? За 3 часа?
2: Да, за несколько часов мы стремительно идем вверх. Вообще, сегодня синоптики обещают северный умеренный ветер. Он присутствует и в данный момент. 4-7 метров в секунду. А что касается температуры, то обещают от 11 до 13.
1: Да можно самое... повыше, мы не против.
2: И самое главное, друзья, сегодня никаких осадков синоптики не обещают. Это главное, потому что мы на них, на осадки уже насмотрелись вчера. Мне кажется, хватит до конца месяца.
1: Достаточно, и правда. И тем более, я сегодня зонтик оставил в машине.
2: Да? Ну все, мы тогда уже требуем, чтобы осадков сегодня не было. Кстати, говорил, второй день подряд замечаем такую деталь, что синоптики нам рапортуют о том, что температура за бортом выше, чем показывает наш студийный термометр.
1: Прежде, такого не было, можно сказать, редкое явление.
2: Все было наоборот. Напомним, сегодня в течение дня без осадков будет переменная облачность, и от 11 до 13 тепла.
1: Спонсор прогноза погоды представляет мебельный салон ЗОВ Мурманск. Кухни на заказ, корпусная мебель для гостей, спален, детских офисов и ванных комнат. Индивидуальный подход, выезд на замер, разработка 3D-проекта от дизайнера. Широкий ассортимент для любого бюджета.
2: Гарантия до 5 лет. Ленина, 27А, второй этаж.
0: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
3: Феликс Ян и Омар Рудберг, Siren.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
1: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
2: День добрый, в студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Порой случается, что договорились на один срок ремонта машины или квартиры, далее все распланировали, а потом планы приходится менять из-за нарушения сроков оказания услуги. Как отмечает эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин, закон хорошо защищает потребителя в этом вопросе.
3: Нарушение сроков оказания услуги относится в соответствии с законом о защите прав потребителей к достаточно серьезным нарушениям со стороны организации или индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги. И за это предусмотрена, наверное, самая большая неустойка, указанная в законе. Это 3% в день от суммы договора, но не выше самой цены договора.
2: Законодатель исходит из того, что срок оказания услуги является одним из важнейших и существенных обстоятельств, на которые потребитель обращает внимание при выборе исполнителя.
3: Важным моментом здесь является то, что привлечь исполнителя услуги к ответственности можно только в случае, если сроки оказания услуги зафиксированы. Например, в договоре или хотя бы в переписке. Ну, то есть есть какое-то подтверждение согласования сроков, а это не было сделано на словах вдвоем в пустой комнате.
2: Как отмечает Антон Северин, в случае нарушения сроков потребитель по своему выбору вправе назначить новый срок, расторгнуть договор и потребовать возврата денежных средств. Расторжение договора либо установление нового срока исполнения услуги не освобождает исполнителя от выплаты неустойки. Причем под положение о сроках исполнения договора о неустойке будут подпадать как организации, индивидуальные предприниматели, так и частно практикующие исполнители.
3: К примеру, если мы говорим о произведении ремонта в жилом помещении, то есть размещается, может быть, на Авито, порекомендован друзьями, у которых он тоже проводил ремонтные работы. Все это будет доказательством как раз-таки того, что лицо оказывает такие услуги на профессиональной, на возмездной основе, и на него также будут распространяться положения закона о защите прав потребителей, включая все штрафные санкции и неустойки.
2: Важно не договариваться, как ранее сказал эксперт, на словах вдвоем в пустой комнате. Заключение договора должно быть основой отношений между заказчиком или покупателем и исполнителем или продавцом. Этот документ, кстати, защищает права обоих сторон.
3: В договоре могут быть прописаны сроки оплаты, что будет защищать в данном случае исполнителя. Поэтому, конечно, это обоюдная ответственность и обоюдная защита прав. Мы действительно привыкли к тому, что сталкиваемся в практике с недобросовестными исполнителями. А на самом деле защищать следует интересы обоих сторон.
0: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
1: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
0: Вдвое против сна на Powerhit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудека» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт «Брусникино.ком».
1: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора Парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911-370-27.
2: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
3: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
4: Джеко, Джастин Джессо, Peace Side.

0: Золото чартов.
1: Спонсор рубрики «Оно ДПО Академия ТОП». Компьютерная Академия ТОП открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72.
2: Прямо сейчас мы вместе с вами в хорошей компании отправляемся в Северную Африку. Побережье Средиземного моря. Это
1: сразу
2: государство.
1: Раз.
2: Да, простирается. На юг идет. А глубоко в середине находится Сахара. Огромная пустыня с экстремальными погодными условиями. И, кстати говоря, в 2018 году, если вы думали, что снега там быть никогда не может, нет, в 2018 году там выпал таки снег, и это произошло в третий раз за 40 лет, и песчаные дюны покрылись слоем аж 40 сантиметров того самого песчаного снега. Да нет, снег был самый настоящий. 40 сантиметров!
1: Сугроб.
2: Еще какой!
1: По колено.
2: Представляешь? Да.
1: Вот это бедуины там ошалели.
2: Что еще интересного в этой стране? Там есть необычное озеро, там такая, знаете ли, вода, которая вот просто вот натуральные чернила представляет, и они даже для письма пригодны. Все дело в том, что сливаются там вода двух рек, впадающие в этот водоем. Одна богата частицами торфа, другая богата соединениями железа. И вот, собственно, чернила вам, пожалуйста, пиши, как говорится, не хочу.
1: Интересно.
2: В этой стране произрастают финики. Они прям вот очень любят эти финики по всей стране. Дальше их распространяют. А еще любопытная история. Метро в этой стране строили российские инженеры.
1: Ну, я в целом не удивлен. А российские инженеры вообще много чего по Африке строили.
2: Да. Лимпопо. Начнем хотя бы с этого.
1: Это, по-моему, уже про российских животных, которые лечили российские доктора.
2: Я к тому, что да, вот это первые, так сказать, набеги были.
1: Мы сегодня в Алжире, друзья мои.
2: Да, друзья, мы в Алжире.
1: Если вдруг вы запутались, ну, вообще, стран Северной Африки, которые имеют выход к Средиземному морю, не так уж и много. Давайте мы сразу скажем. И поэтому я, когда Катя сказал, что северноафриканская страна и к Средиземному морю имеет выход, сразу же сузила. Там еще Тунис буквально, может быть, небольшая часть Марокко имеет выход, Ливия и, собственно, наверное, все, Египет еще.
2: Ну, то есть нам еще есть где побывать.
1: Да. Смотрите, мы сегодня будем слушать песню номер один в чарте Apple Music, и там товарищ Сторми. Сторми — это марокканский рэпер из соседнего
2: Прямо
1: Марокко.
2: Прямо читать сейчас будет?
1: Прямо будет сейчас читать про свою жизнь нелегкую.
2: Ну, понятно, о чем еще.
1: И песня называется «Киловатт». Я сразу вспоминаю другой рэп на эту тему. Ты агрегат, Дуся, ты Дуся агрегат. И попробуйте меня переубедить,
2: слушай,
1: что это не рэп был.
2: Вот я только подумала, нет, действительно, там же он читает, Николай Расторгуев.
1: Ты агрегат, Дуся, ты...
2: Да.
1: А недавно же выходил замечательный трибьют, когда другие исполнители собираются все вместе и поют песни какого-то вот коллектива заслуженного.
2: Мне нравится, когда такие штуки происходят.
1: И вот выходил трибьют на группу Любэ, и там кто только песню про Дусю агрегат не перепел.
2: Ну, это же был прям прорыв конца
1: 80-х. Честно говоря, оригинал не переплюнули. Вот я вам сразу хочу сказать. Хотелось бы, чтобы по-другому перепели. Но, видимо, это мои желания, это мои проблемы.
2: Вернемся-таки в Алжир.
1: Да, вернемся в Алжир. Сторми поет о своей нелегкой жизни. Песня с его недавнего альбома. «Деспирадо» называется этот альбом. Вышел он буквально вот весной, в конце весны 2026 года. И альбом, как сказал сам Сторми, очень личный, на основе каких-то реальных событий в его жизни и в жизни его близких и друзей. В общем, давайте слушать, да, хотя мы вряд ли, конечно, что-то поймем. Номер один в Алжире — Apple Music.
0: Золото чарта. Золото чарта. Золото чарта.
3: كانوا حياة استوديو يدوك وكانوا يقولوا كلمات الحق شعمل لي لك انضرب راسي مرحيت بالحار مرضيتش نخرج خاسر الحار

0: Ну, я только вот задумался, что интересного я могу еще рассказать про Алжир, что про эту страну я знаю. Ну, и буквально не стоило мне этого делать, задумываться, потому что наши слушатели сами все знают и рассказывают. Никита написал: метрополитен в городе Алжире, а столица Алжира называется Алжир, просто потрясающе, легко заучить, открыт в 2011 году и стал вторым по счету метро в Африке после Каира. Система включает всего лишь одну линию длиной 18 километров и 19 станций. Вот такая нехитрая информация. Ну, а еще, я помню, Катя говорила о том, что, дескать, в 2018, когда у нас, кстати говоря, жарище было, помню, лето 2018-го. Так вот, в 2018 году в Сахаре выпал снег, ну и без каких-то таких экстремальных осадков в виде снега в Сахаре достаточно неуютно. Днем плюс 40, да, даже и выше температура может уйти, а вот ночью там довольно прохладно, до плюс 5 градусов. Представляете, какой там перепад температур. Как в таком перепаде жить и одеваться, непонятно. Но, собственно, именно поэтому там особо много кто-либо не живет. Итак, мы сегодня гостили в Алжире. Номер один в чарте Алжира, напомню, это марокканский рэпер Stormy и песня «Киловатт». Ну и будем заканчивать. Спонсор рубрики представляет компьютерную академию ТОП. Открыт основной набор на осень. Дополнительное образование для маленьких студентов 7-14 лет. Робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. Бронь 21 52 72.
1: Двое против сна. На Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксвилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
4: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Мурманске?
5: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
4: Внимание! Правильный ответ.
6: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 707-105.
7: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
4: Вот это CityLink!
8: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
9: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-128-20.
0: Как кофе против чая. Как бутерброд против яичницы. Двое против сна. С 7 до 11. Каждый будний день на 104.5.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние». «Аврора Парк», «Северное сияние», организация корпоративов. Прямо сейчас организуем рубрику «Фактомат» и разыгрываем мы поход в парк животных.
2: Ой, это очень интересно, увлекательно, и даже не нужно напоминать вам номер телефона нашей студии, потому что у нас уже есть звонок. Давайте знакомиться с первым игроком.
1: Алло, добрый день.
2: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Оксана. Ой, добрый
2: Оксана, да, мы рады вас слышать. Попытка вот номер три.
1: Третья попытка. Сегодня среда, значит, Оксана звонит в третий раз. А, просто смотрите, я на всякий случай, вдруг вы сегодня опять, ну, я, конечно же, желаю всяческой удачи.
2: Нет, давай вот это даже не упоминай, как говорится.
1: Я просто рекомендую, попробуйте себя во втором. Вдруг втором чуточку проще. Но у всех людей разные. Кому-то, может, в 10:50 неудобно звонить. Итак, Оксана, как и всегда, вам предстоит слушать факты, касающиеся сегодняшнего дня, в течение 2 минут. Ну и верить или не верить в них, это лично ваше дело. Мы будем только периодически сверяться, верите или не верите. Готовы?
2: Ну да, да? Где-то напридумывали, а где-то чистую правду говорим.
1: Поехали. Силуан и Сила сегодня по народному календарю.
2: Чистая правда.
1: Погоду в этот день определяли по мерцанию звезд на небе.
2: Могло быть такое?
3: Нет.
1: А на самом деле, да.
2: Да, в народном календаре вечно же все как-то так.
1: Сильное мерцание звезд предвещало скорые обильные осадки. Да. Смотрите, вот сегодня. Всемирный день слонов. Слоны умеют бегать, но прыгать не умеют.
3: Да.
1: На самом деле нет. Они физически не умеют прыгать и бегать тоже, даже рысью. Они всегда либо идут, либо просто быстро переставляют ноги.
2: Да.
1: Как-то вот так. Жители Мурманска сегодня, 12 августа 26 года, станут свидетелями впечатляющего астрономического явления. Солнце скроется за Луной более чем на 80%. Затмение можно будет наблюдать глубокой ночью.
2: А может быть и не ночью.
3: Когда? Да.
1: Что да? Нет!
2: Да
1: нам
2: нет,
1: повезло! Мы же говорили об этом в прогнозе погоды. Нет, нам повезло. Чуть раньше, чем ночь, наступит в 20:46. Затмение в Мурманске полное будет наблюдаться. В 1323 году подписан первый мирный договор об установлении границ между Новгородской республикой и Шведским королевством. Он завершил 30-летнюю войну.
2: Договор, было.
1: Договор был подписан в только что построенной новгородцами крепости Нарва.
2: Да, нет, как думаете, там ли?
1: Нет.
2: Ну вот, наконец-то, плюс вам!
1: Это было в крепости Орешек, ныне это называется Петрокрепость. Американский портной Исаак Меридзингер получил патент на усовершенствованную швейную машинку с челночным стежком. Это было 12 августа как раз. Он не изобретал швейную машинку с нуля, а кардинально улучшил уже существовавшую конструкцию. Да или нет?
3: Да.
2: Да.
1: Это действительно так. В 1928 году в Москве открылся парк Горького.

0: имени Горького, простите. И с момента открытия парк не менял свое название.
1: Да.
0: Нет, на самом деле изначально назывался комбинат культуры. Сегодня отмечал бы день рождения, но просто уже давно-давно, как его нет с нами, Витус Беринг, русский мореплаватель, погиб в кораблекрушении в попытке покорения Северного полюса.
2: Да. Так было?
0: Нет, он погиб от цинги на затерянном острове, который позже назвали его именем, остров Беринга.
2: Ну, давай еще восьмой вопрос.
0: Да, Пит Сампрас сегодня отмечает свой день рождения. Американский теннисист греческого, как можно судить из фамилии, происхождения. Он единственный теннисист открытой эры, кто выиграл 7 финалов Уимблдона. Рекорд, который никто не смог побить до сих пор. 7 финалов.
1: Нет.
2: 7 финалов. Да. Как же?
0: Представляете, на самом деле, да. Ни Джокович, ни Надаль, ни Федерер столько Уимблдон раз не выигрывали. Пит Сампрас до сих пор не превзойден в этом показателе.
2: Так, Оксана, результат 6-2. 6-2.
0: Это еще, конечно, не приговор.
2: Не будем уточнять, но у нас выигрывали и с одним даже плюсом бывало. И такое.
0: Конечно, бывало. Даже на моей памяти. А я тут, знаете, просто временщик лимита, можно сказать. Поэтому в любом случае оставайтесь на линии. Запишем ваш телефончик. Ну и мой совет на всякий случай имейте в виду по поводу того, чтобы попробовать себя во втором раунде, но не сегодня, правда, уже. Во втором раунде сегодня обязателен к участию другой игрок.
2: Спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние» — отличное место для проведения вашего корпоратива. От активных сценариев на свежем воздухе до праздничного банкета в кафе. Маленькая компания или большой коллектив — здесь будет душевно каждому.
0: Бронируйте свою дату прямо сейчас. myaurora51.ru 911-370-27.
3: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: 10 утра. Равнёхонько в Мурманске. И Катя Новикова со свежими новостями.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. Друзья мои, в Мурманске снесли еще один аварийный деревянный дом. А всего... всего в год 110-летия Мурманска. Напомню, что 4 октября наш город будет отмечать юбилей. Запланировано убрать 50 аварийных домов. Так, где снесли очередную деревяшку? Это дом 1940 года постройки. Находился он на улице Лобова, дом номер 24. Все, снесли.
2: Слушайте, ну, как бы хорошо, потому что мы все прекрасно помним, как мы жили в эпоху, когда был лозунг «столетию без деревяшек».
3: Ну, и вот прошло 10 лет.
2: К 110-летию какое-то движение.
3: Согласна. И, в общем-то, все эти деревяшки сносят не только для того, чтобы устранить опасные объекты. Это, конечно же, обновить облик нашего города, город-героя, столицы региона, но и также освободить земельные участки, на которых можно что-то будет другое хорошее построить. Хорошее. Работы ведутся вообще в любую погоду, и запланирован темп взят высокий. Напомню, что на прошлой неделе снесли деревяшку старую на улице Мурманской. В начале этой недели снесли ветхий деревянный дом в Росте на улице Набережной. В общем-то, снос деревяшек продолжается во всех районах нашего города. Ну, пожалуйста, оставьте парочку красивых деревяшек и сделайте там культурные центры.
2: Для любителей
3: деревянного
2: зодчества. Это моя личная просьба.
3: Хорошо. Потому что очень симпатичные деревяшки с красивыми деревянными резными элементами на окнах, например, находятся на жилстрое.
2: Слушай, тебе, мне кажется, если ты вот таким увлекаешься, было бы не лишним побывать в деревне Кунара Невьянского района Свердловской области.
3: Ох ты, я даже о такой никогда не слышала. Но мне это все, да, очень нравится.
2: Я
3: люблю архитектуру в целом.
2: Много раз читал в интернете, что это, дескать, ну это я потом уже, когда стал взрослым, я много раз читал в интернете, что это, дескать, самый красивый деревянный дом в России. Находится он в селе Кунара в Свердловской области. Я такой на него смотрю, я каждый раз, когда к двоюродной бабушке в гости ездил, проезжал мимо него.
3: О, да что ты.
2: Все время в окно автобуса залипал.
3: Да, ну не впечатлял. Это все со временем, с возрастом приходит осознание этой красоты. Так, друзья мои, к следующей новости. В Мурманске отремонтируют более 20 километров дорог. Речь шла на оперативном совещании о том, как продвигается дорожная компания в нашем городе-герое. Ну, а всего дорожная компания в этом году охватит 47 объектов уличной-дорожной сети. Количество участков, напомню, удалось увеличить за счет экономии. После закупочных процедур выделены дополнительные средства, и, соответственно, больше объектов будет отремонтировано. Финансируют все это дело, все эти работы из Дорожного областного фонда, а также в рамках национальных проектов. Ну и уже какие обстоят дела. На 31 объекте из 47, напомню, работы в активной фазе. Там укладывают асфальт на проезжих частях и тротуарах, монтируют тактильную плитку, устанавливают искусственные неровности. Как обстоят дела с тактильной плиткой в твоем районе, где участок дороги ремонтируют? Что ты рассказывал? Она вот так вот лежит, пока ее не установил.
2: Я рассказал, что она лежит на проспекте Кольском.
3: А, прости,
2: вот
3: на
2: молодежке,
3: Кольском. Да. Вот, да.
2: Я сегодня проезжал
3: туда, в сторону
2: и не успел рассмотреть, это что там с тактильной плиткой, успел зато рассмотреть, что там как бы у них срок работ, насколько я помню, вот конкретно на этом участке от молодежки до что там, Пономарева.
3: Да, верно.
2: Он у них до 20 августа. То есть ребятишкам осталось 8 дней, а там еще работы.
3: Да.
2: Дело даже не в тактильной... У них там куча мусора по тротуарам валяется, у них куски отбитого асфальта старого и тоже грудами сложены где-то.
3: А работа-то ведется? Людей ты там видел?
2: Какие люди в 6.30 утра?
3: Пока, да,
2: я там в 6.30 проезжаю.
3: Ну, все, ладно.
2: Не видал я их там. Вот Александр пишет по поводу снесенных домов, надо...
3: Давайте почитаем.
2: Где-то же надо пятерочки и магниты открывать. Но я вам могу сказать... Как бы это сказать?
3: Открывают достаточно, либо сносят деревяшек.
2: Главное, чтобы у пятерочек магнитов были средства на то, чтобы открывать новые магазины. А то дело все может быть наоборот. Закрываются.
3: У нас вот на районе закрыли.
2: Существующие. Так вот, да. Я и говорю. Вот тебе красивый самый дом в Кунаре. Вот так он выглядит.
3: Ну, очень красиво, живописно. Но, знаешь...
2: Напоминает заставку сборника мультфильмов «Веселая карусель».
3: Ну... Да, то и какие-то деревянные люди на крыше. Ну, конечно, постарались люди. Мне более такое эклектичное, скажем так, нравится зодчество деревянное. Так, друзья мои, что дальше хочу вам рассказать. Закончим мы про дороги. В общем, понятное дело, что летний сезон, и везде ведутся ремонты. Теперь про ледокол знаний. Участники этой арктической экспедиции отправились, напомню, к макушке земли на ледоколе 50 лет Победы. Уже давным-давно туда прибыли. Ну, как давным-давно?
2: На днях мы рассказывали.
3: Пару дней назад. Да. И уже запустили на архипелаге земля Франца Иосифа возвратную стратосферную платформу для мониторинга окружающей среды. Запустили они ее прямо с борта атомного ледокола. Исследователи, молодые, напомню, разместили ее на корпусе, на корпусе вот этой вот, значит, стратосферной платформы. Послания и приветы участникам международного фестиваля молодежи.
2: Об этом нам сообщает пресс-служба
3: Росатома. Нет, она вернется. Она же возвращающаяся. Зонд. Этот отечественный вот так вот пишется. Отечественной разработки. На высоту он поднялся более 15 километров. 100 километров преодолел, успешно приземлился на заданных координатах.
2: Ну, это хорошо, что заданных координатах. Не на чьи-то головы.
3: Да. Ну, напомню, экспедиция стартовала из Мурманска 4 августа. Собранные данные в дальнейшем передадут в Институт Российской Академии Наук. Ну и что, миссия? Кто там находится на ледоколе, на вершине, на макушке нашей планеты? 49 одаренных школьников и студентов, представляющих 22 страны мира. Вот в такую большую экспедицию они отправились на ледоколе знаний.
2: Мерзнут сейчас.
3: Поди. Нет, они там ходят, хороводы водят и послания отправляют. Им там есть чем заняться, да.
2: Ладно.
3: Что еще хочу вам рассказать? Давайте культурные новости. Премьеру спектакля готовит Мурманский областной драматический театр. Напомню, пока все в отпуске, сезон откроется по традиции в октябре. И это будет уже 88-й творческий сезон. Да, драматического областного театра. Будет представлен спектакль, который называется «Лилия и крокодилы». Пьесу написали артисты театра Александр Покатнев и Юрий Луговых. Спектакль о девочке Лилии. Игрушки для нее становятся настоящими друзьями. Воображение помогает справиться с различными страхами и семейными проблемами. Постановка будет в двух вариантах с разным актерским составом. Ориентирована эта постановка на зрителей разного возраста. Скоро откроется вот в ближайшие дни касса в областном драматическом театре. Уже можно какие-то планы строить на октябрь. Но напомню, что сам творческий сезон в октябре только стартует в драматическом театре города Мурманска. Вот так вот.
2: Вот такие у нас культурные новости.
3: Вот такие культурные новости.
2: Я не могу ничем подобным похвастать. Ни культурными новостями, ни культурным бэкграундом. Я вот на спектакле не хожу смотреть.
3: Не, я бываю. Ну и последняя новость этого выпуска. В Мурманске на территории спортивного комплекса «Снежинка» заметили лося. Об этом в социальных сетях рассказал глава города Иван Лебедев.
2: Там какая-то аномальная зона в последнее время.
3: Да,
2: то есть в окрестностях медведь был.
3: Ну, это на солнечной вот этой вот горке.
2: Подожди, его потом в снежном видели.
3: А, да что ты?
2: Снежный, это же совсем рядом со снежинкой. Там буквально медведь минут 15 ходьбы.
3: Вот я говорю, муж говорит, пойдем в лес. Я говорю, не могу, боюсь медведей.
2: Ну, надо в другую сторону идти.
3: Да, в общем, что говорит Иван Лебедев в своих социальных сетях, глава нашего города, говорит, призываю мурманчан быть внимательными, осторожными, когда гуляете в лесопарковых зонах и на окраинах нашего города, к диким животным нельзя приближаться, не надо их как-то покормить или сфотографировать пытаться, в общем, остерегайтесь. Ну и необходимо сообщить в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112, да, и ситуация с дикими животными в черте Мурманска находится на контроле у всех надзорных ведомств. И, да, совершенно верно, медведь тоже был замечен и на Солнечной горке, и потом дальше он перекочевал, куда ты сказал?
2: Там поселок Снежный есть.
3: А, поселок Снежный. Да, я знаю, это коттеджный. Вот это озеро Чайка, да, когда проезжаешь.
2: Это совсем близко.
3: Ох, это ребята, будьте внимательны и осторожны. Лось, медведь, кого еще можно повстречать в окрестных лесах Мурманска?
2: Они связаны ли они как-то друг с другом?
3: Думаешь, говорит, пойдем.
2: Медведь идет за лосем. Нет, медведь идет
3: я
2: за лосем,
3: понимаю, да,
2: потому что это его добыча. И он идет за ним, пытается поймать. А лось от него. И вот они там вот.
3: Да. В общем, друзья мои, такие
2: новости. Пожалуйста.
3: Да, будьте внимательны. 112, телефон единой дежурной диспетчерской службы. Все, выпуск новостей на этом завершен. В 12, 14, 16 часов еще будут новости. Ну, а выпуск новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги возможны против показания, необходима консультация специалиста.
2: На этом с новостями покончено. И впереди у нас много музыки, разговоры о погоде, разговоры о спорте. Не только про спортивный стадион «Снежинка», про спортивный комплекс «Снежинка»,
3: да, да.
2: Но и про более глобальные события. Ну и, конечно, второй раунд игры «Фактомат» в финальном часе утреннего шоу «Двое против сна».
0: В Мурманску ездят самые северные троллейбусы. В Мурманске крутится самое северное колесо обозрения. Здесь же работают самые северные «Двое против сна». Каждый будний день на 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
3: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
4: Двое против сна. Произвольная и обязательная программа вашего утра.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролово 24А, Кольский 27Б.
2: Итак, сейчас по-прежнему яркое солнце над Мурманском. Сегодня оно будет периодически скрываться в облаках, но ненадолго. Не так, как это было 2 дня.
1: Слушай, посмотри, какая красивая цифра на нашем студийном термометре. Если не видеть там вот точку, то получается 102.
2: 102, это, конечно, бодрит. Дождемся температурка.
1: Дождемся 104,5.
2: 104,5 было бы совсем хорошо. Ага. Но на самом деле в городе сейчас около 10 градусов тепла. Ветер северный 4,7 метров в секунду. Сегодня в течение дня переменная облачность. Осадков не предвидится. Ветер останется северным. Ну, а термометр обещает показать и такие вот цифры. 11-13, точнее, числа.
1: Хорошо, хорошо. Разгоняйся, солнышко. Тучи разгоняй. Хочется лета. На календаре 12 августа.
2: Ну, знаете, вот сейчас я бы вот сильно поспорил, что показатели в 11-13 градусов, это прям лето.
1: Прошу разгон взять с этих цифр.
2: Хотя бы до этих чисел нам дойти. Спасибо большое, конечно, погоде за то, что сжарилась над мурманчанами. И вот сегодня так оперативно сменила гнев на милость. Сегодня солнце, целый день без осадков и 11-13 тепла.
1: Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто» в продаже автомобилей 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролово 24А, Кольский 27Б.
0: Ешь, бодрись, проснись, двое против сна на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Физкульт, привет!
2: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
3: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
4: Герои Севера за полярный рубеж.
5: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
3: Регистрируйся на платформе «Байран». Для лиц старше 18 лет.
6: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
0: Утреннее шоу «Двое против сна». Удачное начало удачного дня.

0: Спортивная грамота.
1: Итак, друзья, начинаем урок по ликвидации вашей спортивной безграмотности. Если вы всю неделю были далеко от мира спорта, мы сейчас все будем быстренько наверстывать. И все, что вы успели пропустить, все, что происходило в этом мире, мы вам расскажем. Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние», «Аврора Парк», «Северное сияние», спеццены на отдых в коттеджах в августе.
2: Давай, пожалуйста, начнем с чемпионата по водным видам спорта. Уж больно красивые там все. Вчера я наблюдала за тем, как наши бороздили водные пространства.
1: Да, пока мы с вами бороздили просторы, значит, я не знаю, подушки, кто-то, знаете ли, привез России первое золото на чемпионате Европы по плаванию.
2: Супер.
1: Значит, настоящий триумф. 10 августа в Париже на чемпионате Европы по водным видам спорта 23-летний россиянин Илья Бородин выиграл финал на дистанции 400 метров комплексным плаванием.
2: Это когда и брас, и баттерфляй, и на спине, и все вместе.
1: Вот, пожалуйста, спасибо, Екатерина. Плавание. Здесь моя грамотность закончилась, началась безграмотность, и сразу...
2: Хотя да, я знаю.
1: Поправила это дело. И сделал это он со временем 4 минуты 8,17 секунды. И этот результат побил рекорд чемпионатов Европы.
2: Ух!
1: И продержался он 18 лет, этот рекорд, с 2008 года, когда его установил венгер Ласло Чех. Вот это он сломал шаблон.
2: Ну, пожалуйста,
1: фамилия Чех, а сам он венгер. Что особенно приятно для Бородина, это уже второе европейское золото на этой коронной дистанции. Первый он взял еще в 2021 году. До отстранения российских спортсменов за 5 лет пловец умудрился скинуть с личного времени больше секунды.
2: Ну, это то есть
1: улучшил результат.
2: Понимаете, всего лишь раз. Ну, грибок один, да.
1: Серебро в том заплыве досталось итальянцу Альберто Рацетти. Бронзу взял британец Макс Личфилд. И это далеко не все. В тот же день россиянки неожиданно для всех поднялись на пьедестал в эстафете 4 по 200.
2: Неожиданно-то.
1: Вольным стилем.
2: Ну, быстро плывут, ногами хорошо работают.
1: Взяв бронзу, вот. А Егор Корнев с рекордом России вышел в финал на 50 метров баттерфляем. И не хватило ему всего 0,09 секунды до мирового рекорда.
2: Обидно.
1: В Париже это все дело будет продолжаться до 16 августа. Наши спортсмены выступают там в нейтральном статусе.
2: Да. Обожаю эти соревнования, и каждый год их смотрю, наблюдаю, и больно там все красивые. Еще раз об этом скажу, извините.
1: Нравится тебе, да?
2: Плавцы,
1: вот смотрите,
2: конечно.
1: Вот следующие соревнования понравятся, мне кажется, по большей части мужской
2: аудитории. Да это тоже великолепие сплошное. Мы про синхронисток.
1: Еще один повод для гордости пришел из синхронного плавания. На том же водном чемпионате Европы в Париже сборная России по синхронному плаванию буквально разгромила конкурентов в групповых дисциплинах.
2: Что они там творят, конечно.
1: Взяв абсолютно все 3 золота. Сначала в технической программе команд, затем в произвольной, причем тренеры рискнули. И в последний момент усложнили постановку.
2: О!
1: И вот 5 августа поставили эффектную точку золотом в акробатической программе, обойдя испанок всего на 2,6 балла.
2: Я наблюдала этот триумф.
1: Да ты что,
2: это ты, очень красиво.
1: Ты прям фанат.
2: И люблю, да вот.
1: Кстати,
2: люблю.
1: Фанаты настоящие знают, что есть традиция, после победы девушки скидывают тренера в бассейн, и здесь то же самое произошло. Тем более, что выступление тренера Светланы Ромашиной в роли главного тренера сборной стало дебютным. А Светлана Ромашина – легендарная олимпийская чемпионка. В общей сложности синхронистки увезли из Парижа 7 медалей. 3 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовых, заняв 2 место в командном зачете синхронного плавания, уступив только сборной Великобритании. Кстати, о Великобритании.
2: Давай, что там в продолжении.
1: Там случился самый громкий футбольный трансфер этой недели.
2: А, действительно.
1: Значит, легендарный египетский форвард Мохамед Салах, 9 лет отпахавший в Ливерпуле, в нападении Ливерпуля, официально стал игроком турецкого клуба Трабзонспор, подписав контракт на 2 года. Свободным агентом 34-летний футболист прибыл в Турцию 5 августа. Возможно, он даже не просто свободным агентом, а свободным туристом. Как и многие, в Турцию приехал отдыхать. И такой, опа, заодно и работу нашел. Уже 6 августа его торжественно представили болельщикам, которые устроили ему настоящее шоу на трибунах. За сборную Египта Салах, к слову, забил 68 мячей в 121 матче. Фигура для мирового футбола более чем узнаваемого. И ранее его связывали с вариантами уйти в США, в какой-нибудь клуб американский, в Саудовскую Аравию, как вот, допустим, сделал Роналду. Но в итоге выбор пал на амбициозный турецкий проект для Трабзонспора. Подписание игрока такого калибра — это, конечно, событие национального масштаба. Там все едут и смеются, пряники жуют.
2: Ну что, пожелаем удачи всем этим людям. людям, которые переехали...
1: На полях Турции.
2: Да, на полях Турции. Так, что еще хочу рассказать? Ну, понятно, что в Мурманске сейчас все взгляды устремлены на велосипедистов, потому что и Кубок России второй этап заключительный прошел в Долине Уюта, и чемпионат первенства России. И вот на кону, ну, скоро, совсем скоро, вот в эти выходные, с 14 на 16 августа, любительский чемпионат России, и все это велоспорт. Нужно ли огласить результаты Кубка России по велоспорту?
1: Ну-ка, попробуйте.
2: Ну, давай. Значит, 9 августа подвели итоги большого спортивного события на трассах Долины Уюта. Прошел второй заключительный этап Кубка России по велоспорту. Кросс-кантри, короткий круг, 50 атлетов. Там Санкт-Петербург, Москва, Самарская, Свердловская, Удмуртская, Чувашская республики, Беларусь, также и Челябинская область. Все были представлены в этих заездах. По итогам заездов победители таким образом распределились. Первое место заняли Марина Зорина из Челябинской области, Ярослав Шведов из Московской области. Второе место Дарья Мельникова, Илья Лужбин он. И все они представители Амурской области. На третьем месте Полина Люц из Санкт-Петербурга, Евгений Евграфов, Чувашская республика. К сожалению, мурманчане в этот раз не в призах, на велосипедах.
1: Будут стараться.
2: Будут
1: ориентироваться. Ну, посмотрите, из какого далека люди приехали. Амурская область.
2: Да.
1: Это где вот?
2: Уже завтра стартуют первенство и чемпионат России с 13 на 16 августа, а также 15 августа состоится любительский чемпионат страны. Болеем за наших, как всегда.
1: Тем временем на теннисном тысячнике в Торонто, так называют некоторую категорию турниров теннисных, наши девушки выступили, ну, скажем так, с переменным успехом. В ночь на 11 августа Диана Шнайдер, ранее сенсационно обыгравшая третью ракетку мира Джессику Пегулу, видимо, как-то перенапряглась в том матче и в четвертьфинале уже не смогла оказать сопротивление польке Иги Швёнтек. Швёнтек тоже, знаете, не самая простая барышня. Уступив со счетом 2-6, 2-6. А вот матч Екатерины Александровой с украинкой Элиной Свитолиной получился настоящими эмоциональными качелями. Россиянка взяла первый сет, но затем полностью украинка перехватила инициативу, отдав сопернице во втором сете лишь один гейм. В итоге победила со счетом 3-6, 6-0, 6-3, выйдя в полуфинал. В итоге что мы имеем? Диана Шнайдер и Екатерина Александровна Александрова выбыли все-таки в четвертьфинале. Дальше не продолжают игру и борьбу.
2: Ну, что, про футбол-то что-нибудь еще будет?
1: Кроме Салаха?
2: Ну, конечно.
1: У нас тут свои страсти. Спартак чемпион, но пока еще это карандашиком, потому что только начался, стартовал Кубок России по футболу. 5 августа групповой этап уже взял старт, и московский Спартак на правах действующего обладателя трофея сразу заявил о серьезных своих амбициях. Разгромил Оренбург со счетом 5-1. И форвард Угальде оформил дубль. В параллельных матчах тура Динамо Москва обыграла «Факел» 1-0, а «Зенит» переиграл «Балтику» с тем же счетом.
2: 1-0.
1: А вот «Краснодар» и «Ахмат» зарубились прям не на шутку. Выясняли отношения по пенальти, и победу хозяевам принес точный удар со счетом 5-4 в серии. Так что, в общем, будет жарко, я так понимаю.
2: Будет жарко, будет горячо. В общем, футбол продолжают играть, и в России тоже.
1: Да, не только, знаете ли, в Турции и где-нибудь там в Великобританиях. Мы тоже тут вполне себе любим поболеть и посмотреть за всем этим делом. Ну, естественно, о том, что случится за последующие 7 дней, мы расскажем в следующую среду в рубрике «Спортивная грамота».
2: Спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние». Это ваш побег от городской суеты. Здесь тишина леса встречается с комфортом. Свежий воздух наполняет энергией с первой минуты. Приезжайте за уютом, который согревает даже в прохладные дни.
1: В августе аренда коттеджа 4000 в сутки. Май Аврора 51.ру 911-370-27.
0: «Спортивная грамота».

0: Реклама.
1: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmul.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmul.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
2: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь в законодательстве в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
3: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
2: Компания «Консультант ИТС».
4: Физкульт-привет!
5: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
6: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 25 00 50. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.

0: Третья попытка. Ну, посмотрим, окажется ли она удачной, если нам дозвонится второй игрок. 488-448. Можно набирать эти цифры прямо сейчас. Ну и давайте знакомиться.
1: Да, и, кстати говоря, Оксана показала результат 2 правильных ответа, 6 неправильных. Если вам кажется, что вы легко сможете преодолеть и побить этот результат, ну, добро пожаловать.
0: Ну ладно, здравствуйте, как вас зовут? Давайте знакомиться.
2: Здравствуйте, это Владимир.
1: Владимир, очень приятно. У вас уже был опыт игры в «Фактомат» или впервые к нам дозваниваетесь?
2: Да, вроде как был.
0: Давайте напомним тогда наши правила.
1: Быстренько пробежимся по правилам. Будем 2 минуты читать вам разные факты, касающиеся сегодняшнего дня. Главное, что в этих фактах мы еще будем какие-то дополнения давать, скажем так, подробности. И вот в этих подробностях можем немножечко приврать. Ваша задача либо верить, либо не верить в эти подробности.
0: Да, вот и, только все. Да или нет мы принимаем в качестве ответа от вас, записываем плюсы и минусы, ну и в конце 2 минут подсчитаем ваш результат.
1: Готовы?
2: Да.
0: Владимир, мы желаем вам удачи.
1: И начинаем наш опрос. Силуан и сила сегодня по народному календарю. Если дождь заморосил под вечер, то август будет солнечным.
0: Может быть, такая примета?
2: Нет.
1: Нет, действительно.
0: О, есть такая,
1: если дождь зарядит, то будут дожди надолго.
0: Да-да.
1: Всемирный день слонов. Самые крупные сухопутные животные на Земле, обладающие высоким интеллектом, боятся мышей.
0: Или, может быть, не боятся?
2: Нет.
1: Нет, действительно, да. Это вымысел. Слоны просто могут испугаться резких и быстрых движений мелких зверьков.
0: Нет.
1: Жители Мурманска сегодня станут свидетелями впечатляющего астрономического явления. Солнечное затмение. Солнце скроется за Луной более чем на 80%. Полная фаза затмения начнется на полуострове Таймыр.
0: Да, нет. А может быть, у нас?
2: Нет.
1: А на самом деле, да. Там Луна полностью закроет солнечный диск, затем лунная тень проследует к Северному полюсу. А у нас там и свои люди есть.
0: Да.
1: 1323 год подписан первый мирный договор об установлении границ между Новгородской республикой и Шведским королевством. Это был первый в истории документ, официально зафиксировавший границу между Россией и Швецией.
2: Нет.
1: На самом деле, да, граница просуществовала почти 300 лет до начала 18 века. Да. Американский портной Исаак Зингер получил патент на усовершенствованную швейную машинку с челночным стежком. В этот день новая машинка Зингера совершала 500 стежков в минуту.
0: Могло быть такое.
2: Да.
1: А на самом деле нет, она совершала 900 стежков.
0: Еще больше.
1: Чистила вместо 300 у предыдущих моделей. Так что всем стало по плечу шить. В 1928 году в Москве в этот день открылся парк Горького имени Горького. Именно в этом парке находится знаменитая скульптура «Девушка с веслом».
2: Да.
1: Да, это действительно так. Работа Ивана Шадра стала главным символом советского паркового искусства. Да. Витус Беринг отмечал бы свой день рождения. Он в 1681 году родился. Русский мореплаватель датского происхождения. Прижизненных портретов Беринга не сохранилось.
2: Нет.
1: А на самом деле, да, настоящий облик его восстановили только после... Ну, ладно,
0: да,
1: позже расскажу. И Пит Сампрес, американский теннисист греческого происхождения, сегодня отмечает день рождения. Сампрес всю карьеру играл с заболеванием, которое могло вызвать обморок от любого перенапряжения.
2: Да.
1: Да, действительно так. У него было редкое наследственное заболевание крови – талассемия. И любое перенапряжение могло вызвать обморок. Представляешь, как он в теннис играл?
0: Да, Владимир, ну что, довольно неплохой, можно сказать, хороший результат. 1, 2, 3, 4 правильных ответа вы нам сегодня дали, а значит, вы у нас победитель.
1: Оксана, помните, вот я заочно обращаюсь к нашему первому игроку, помните, что все-таки во втором раунде, может быть, имеет смысл как-то удача больше. Последние 3 дня у нас побеждают игроки в
0: 10:50 завтра. Попробуйте нам дозвониться.
1: Кстати, вот
0: Владимир, а вас мы поздравляем, пока оставайтесь на линии.
1: Я обещал рассказать, я буквально вот коротенечко, там с Витусом Берингом я углубился и узнал совершенно дикую историю. Дело все в том, что несколько веков везде публиковали неправильный портрет Беринга.
0: Да что ты!
1: И это случайно вскрылось...
0: Веков!
1: Веков! И скрылось это в 40-х годах 20 века.
0: Так.
1: И там, значит, выяснили это, потому что это был какой-то его родственник, его портрет публиковали.
0: Это не он?
1: Да. Ага. А потом, в 1991 году, нашли его могилу на вот том самом острове, где он умер от цинги, и по черепу сделали реконструкцию лица. Вот сейчас-то мы уже смотрим на Беринга, но прижизненных портретов не было. Все, быстро заканчиваем, потому что у нас там... У нас там победитель просто сохнет на линии. Спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние». Хочется адреналина? Собирайте компанию и отправляйтесь на пейнтбол. Настоящий природный полигон. Свежий воздух и азарт игры. Отличный способ сбросить напряжение и проверить себя на прочность.
0: Стоимость игры...

0: Песня дня.
1: Вообще, друзья, сегодня много разных событий было в разные годы, но мы сосредоточимся на 2026
2: будьте
1: годе.
2: Будьте добры, пожалуйста.
1: Прямо сегодня в Мурманске можно будет наблюдать солнечное затмение.
2: Представляете?
1: Около 8 часов вечера будьте готовы это делать. Я не знаю. Просто через солнечные очки, мне кажется, опасненько. Без солнечных очков тем более.
2: Пленочку надо какую-нибудь взять.
1: Старую пленку,
2: да.
1: Либо очки сварщика.
2: Например, кстати. Ну, это будет, надо сказать, что не полное солнечное затмение. На 80% закроет Луна Солнце, а полное только на Таймыре можно будет наблюдать сегодня.
1: У вас еще есть время туда добраться. В любом случае, слушать в качестве песни дня мы будем композицию Dancing in the Dark.
2: Хорошо.
1: Tanta Project, старенький хит, звучит сейчас немного старомодно, но все равно приятно. Всем пока, Катя Новикова.
2: Вячеслав Каверин, до завтра.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б и Фролова 24А. Автоматическую проверку полисов ОСАГО с помощью дорожных камер планируют запустить по всей России осенью. Предварительным сроком начала полноценной работы системы назван октябрь. Об этом рассказал президент Всероссийского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, пишет «За рулем». По его словам, подготовка страховой базы практически завершена, однако МВД еще предстоит модернизировать свои информационные ресурсы. Предполагается, что камера будет фиксировать проезд автомобиля, после чего его государственный номер автоматически проверят по базе страховых. Если действующего полиса в системе не окажется, информация о нарушении может стать основанием для оформления штрафа. Представители страховых компаний считают, что автоматический контроль следует вводить одновременно по всей стране, не разделяя запуск на отдельные регионы. Вместе с тем, решение о немедленном начислении штрафов пока окончательно не подтверждено. Сначала участникам проекта предстоит убедиться в корректности обмена данных.
0: Акселератор.
3: Новый Hyundai Tucson чуть не сгорел на альпийском тесте. Жесткие испытания вскрыли слабое место тормозов. Прототип кроссовера 27 года, замеченный в альпийских Альпах, едва не лишился передних колес из-за перегрева тормозной системы во время буксировки прицепа в горах. От высокой температуры сначала задымился, а затем воспламенился передний тормозной механизм. Машинам сопровождения пришлось залить очаг возгорания всеми имеющимися огнетушителями, но жара успела передаться на колеса. В результате обе передние шины лопнули одна за другой. Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. На рынке уже более 20 лет. Кольский 27Б и Фролова 24А. 25-25-50. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Времени для скуки нет. Новый час хитов –

0: Every day, and every hour. Music. New and fresh music. Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Swedish House Mafia и Luke Lee. Happiness is so sad.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Опять интернет глючит.
2: Танках пинг высокий.
3: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
4: Ваня, помоги! Ты же программист!
5: Как вы мне надоели.
6: Переходите уже на Ситилинк. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
7: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
1: Вот это Ситилинк.
8: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствует скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. «Аврора Парк. Северное сияние». Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
9: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
10: 104.5 FM.
11: Get the hits.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Сейчас в Мурманске 11 градусов тепла. В разные годы происходило совершенно разное. И вот рекорд тепла для 12 августа был установлен аж в 1939 году – 26,3 градуса. Самое холодное 12 августа в истории замечено в Мурманске было в 1982-м – 2,7 градуса всего лишь. Ну а сегодня синоптики обещают нам от 11 до 13. Ветер останется северный, северо-западный, умеренный и пройдет день без существенных осадков. Что же касается облачности, то так или иначе она будет с нами присутствовать буквально до самого вечера. Вечер обещается быть чуточку более ясным, чем день. Поэтому ждем, ждем с нетерпением. Напомню, данный момент в городе плюс 11 градусов. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, Огранип 314-511-011-2300-14. Get the hits. Get the hits. On Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3-3-0-0-0.
3: Физкульт, привет!
4: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
5: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
4: Герои Севера за полярный рубеж. Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
5: Регистрируйся на платформе «Байран».
2: Для лиц старше 18 лет.
6: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
7: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
8: Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины, авторские соусы и булочки «Брёш» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
9: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. Армата. Для тех, кто выбирает качество.
10: You're listening to the best music radio station. Power Hit Radio.

0: Реклама. Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
1: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Кто не работает, тот ест.
4: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна, сеть.
5: Лето не на юге, а в душе. Сложи пазл хорошего настроения на 104.5.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. В Мурманской области вспоминают экипаж подлодки К-141 «Курск». Подлодка затонула в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров. Катастрофа унесла 118 жизней подводников. С момента трагедии прошло уже 26 лет. Сегодня в поселке Ведяево и в Мурманске проходят памятные мероприятия. В Ленинском округе Мурманска внепланово отключили горячую воду в жилых домах сразу на 5 улицах. Это связано с аварией на теплосетях АО «Мурманская ТЭЦ». На поврежденном участке уже ведутся восстановительные работы. Под отключение попали дома на улицах Челюскинцев, Карла Липнихта, Загородной, на улице Туристов, а также на улице Малая Ручьевая. Как сообщает издание «Вечерний Мурманск», работы планируют завершить до конца этого дня. Три проекта из Мурманской области стали победителями всероссийского конкурса по созданию лучших проектов комфортной городской среды. В Москве на форуме развития малых городов подвели итоги. Победителями среди заявок, поданных от Мурманской области, стали «Полярные зори» – общественное пространство на берегу Пенозера, «Кандалакша» – благоустройство улиц Советская, Кировская, «Мончегорск» – создание современного общественного пространства на площади Революции. Всего с момента запуска конкурса наш регион 34 раза становился победителем и финалистом. Напомню, в 2025 В 2005 году победителями от Кольского Заполярья стали проекты благоустройства в Апатитах, Ладейна, Мончегорске и в Ковдоре. Строительные работы завершатся до конца этого года, сообщает Министерство градостроительства. Юная северянка представила Мурманскую область на международном фестивале в Китае. Софья Ланшакова, воспитанница детской школы искусств имени Буркова из Апатитов, выступила на фестивале молодых исполнителей в городе Шэньчжэнь. Поездка стала возможной благодаря победе юной пианистки в международном конкурсе «Волшебство звука». Он проводится одноименным благотворительным фондом поддержки молодых талантов, сообщает Министерство культуры Мурманской области. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск в 14.00.
0: Преврати время в музыку. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
3: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
4: Физкульт, привет!
5: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
6: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
7: Герои Севера за полярный рубеж.
8: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
9: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
10: Открылся новый магазин «Севердисконт». Это магазин сток-формата. Здесь собраны вещи из прошлых коллекций бренда «Север», а также остатки актуальных линеек бренда «Культ». Скидки на все от 22 до 77%. Не опоздай в «Севердисконт». Купить товар по выгодной цене, ведь скидки не ждут. Универмаг «Волна», третий этаж. Подробности акции уточняйте в магазине.
11: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
12: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
11: название треков,
12: голосование за самые понравившиеся,
11: передача сообщений в студию.
12: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio
11: или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
13: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
14: Your number one hit music station.
15: Power Hit Radio. Yeah.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». В Мурманске по-прежнему плюс 11 градусов, ветер по-прежнему северный, 3,7 метра в секунду. И в течение остатка сегодняшнего дня характер погоды существенных изменений не претерпит. Все так же облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северный умеренный, ну и температура. Вот ее ждем чуть большей. От 11 до 13. Тепла пока что в городе плюс 11. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру и ПО Осипов Илья Олегович, Угорнев 314-511-011-2-3014.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. Вконтакте «Аутомак 051».
2: Кажется, мне срочно нужен выходной.
3: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. «Аврора Парк», «Северное сияние», бронь 911-370-27.
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании «ЦСМ». Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
6: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
5: BLG. Надежность в движении.
7: В гостях хорошо, а дом построить «Скандинавия-Север». Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». север.sk/скандинавия.ру.
8: Vegas. The radio station. This is Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
2: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmul.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmul.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
3: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
4: Нет, интернет-Ситилинк надо первым запустить.
3: Почему?
4: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
5: Подключите интернет-Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
3: О, мастер уже пришел.
1: Вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж 55 11 11.
6: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
7: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
6: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25
1: на Power Hit Radio. You're listening to...

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: прямым рейсом из прошлого.
1: Трек, который не нуждается в представлении.
0: Эмоции, которые навсегда останутся в нашей памяти. На 104.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Да прибудет с нами новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Физкульт, привет! Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
2: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
3: Герои Севера за полярный рубеж.
4: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
2: Регистрируйся на платформе «Байран». Для лиц старше 18 лет.
5: Ура! Снова в школу!
6: А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.

0: В школу. В августе при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
1: Физкульт, привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Okay, here we go. Power Heat Radio.
4: It's great. Pretty down to earth and...

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
2: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
5: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio. New and fresh music.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Рассказ о завтрашней погоде в кои-то веки нисколько не пугает, а наоборот, ободряет и радует. Ну, по крайней мере, меня. Проверим, как он на вас подействует. Итак, в четверг в Мурманске малооблачная погода. Северо-западный, постепенно переходящий в западный, а затем и в южный ветер 3-6 метров в секунду. Без осадков, температура воздуха 13-15 со знаком плюс. Ну видите, я же говорил, такой прогноз может только радовать и глаз, и ухо. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2300-14. I like it. Number one hit music station. Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3-3-0-0-0.
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: О, саженцы подвезли. На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
6: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
7: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
8: Turn on Powerhit Radio.
9: Your number one hit music station.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Power Your Day. Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. На автодороге Мишуково-Снежногорск завершен ремонт участка с нулевого по 9 километр. Подрядная организация обновила асфальтобетонное покрытие, провела планировку обочин, нанесла горизонтальную разметку краской с микростеклошариками. На этой же дороге продолжается ремонт участка с 30 по 38 километр. Кроме того, в рамках народной программы на трассе ведется обустройство 5 современных остановочных комплексов, сообщает Минтранс региона. Напомню, дорога Мишуково-Снежногорск связывает промышленные объекты области, включая центр строительства крупнотоннажных сооружений компании «Новатек» и угольный терминал «Лавна». В Мурманске устраняют дефекты благоустройства. Специалисты Министерства энергетики и ЖКХ совместно с городскими службами проинспектировали объекты благоустройства. Как сообщает издание «Вечерний Мурманск», на улице Кильдинской, 9, отремонтировали пространство сопки «Спорт», а на близлежащей смотровой площадке восстановили поврежденную конструкцию и удалили граффити. Привели в порядок зону отдыха у озера Среднего, а также экотропу «Беличий хвост». На улице Привокзальной и на улице Володарского обновили покрытие, отремонтировали уличные тренажеры и другие объекты детских и спортивных площадок. По ряду адресов восстановительные работы еще продолжаются. По плану установить новые качели на игровых площадках до 16 августа, установить современный батут и обновить уличные скамейки на улице Маклакова, 10. Работы планируют завершить до 10 сентября. В Мурманске снесли еще один деревянный аварийный дом. Это деревяшка 1940 года постройки на улице Лобова, 24. Всего в Мурманске запланировано в этом году снести 50 аварийных деревяшек. Работы ведутся в любую погоду, запланированный темп выдерживается. Ранее работы по сносу завершились в Росте на улице Набережной и на улице Мурманской. Снос деревяшек продолжается во всех районах города. Председатель Федерации зимнего плавания Мурманской области Владислав Сапожников на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине установил мировой рекорд. В категории 25-29 лет на дистанции 200 метров брасом. Спортсмен выступил сразу в 10 дисциплинах и привез домой целый багаж наград. 5 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые медали. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 632200. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 16.00.
0: Power Your Day. Сила твоего дня.

День молодежи. Ну и еще напоминают в мире о проблеме сокращения популяции слонов, самых крупных наземных млекопитающих планеты. В общем, День слона еще в мире отмечают. Ну а в России сегодня День военно-воздушных сил. И поздравления принимают военные летчики, штурманы, инженерно-технический состав и ветераны авиации. Так что, если среди ваших знакомых есть летчики, особенно военные, однозначно для них нужно написать какой-то

0: приложении Power и в нашей группе во ВКонтакте. Всем желаю отличного настроения, продуктивной работы и во всех отношениях удачной среды.
1: 488-448. Телефон службы поддержки вашего дня. Power.

0: Реклама на Power Hit Radio. Открылся новый магазин «Север Дисконт». Это магазин сток-формата. Здесь собраны вещи из прошлых коллекций бренда «Север», а также остатки актуальных линеек бренда «Культ». Скидки на все от 22 до 77%. Не опоздай в «Север Дисконт». Купить товар по выгодной цене, ведь скидки не ждут. Универмаг «Волна», третий этаж. Подробности акции уточняйте в магазине.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
3: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
4: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911-370-27.
5: Папа рад, и мама рада. Охраняет нас армата.
6: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
7: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
8: Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролово 24А, Кольский 27Б. Арктическая воздушная масса к нам пожаловала. И вроде осадков сегодня не ожидается. И солнце светит, но прогрев воздуха идет с большим трудом. В Мурманске плюс 11 градусов. Когда из окна смотришь, прямо хочется в футболочке из дома выйти, но нет. Весьма прохладно сегодня. Облачная с прояснениями погода, но солнце достаточно часто светит, хотя и не греет. Осадков, как я уже сказала, не наблюдается. Прямо сейчас ветер северный умеренный 3,7 метров в секунду. Сегодня влияние циклона на погоду нашего региона постепенно начинает ослабевать. В отдельных районах все еще идут дожди, местами дует порывистый северо-западный ветер, но температура воздуха вот понизилась. Лавозеро сейчас плюс 9, в Верхнетуломском плюс 13 градусов и 4 градуса разброс температур сегодня по Кольскому полуострову. Сегодня и в ближайшие дни на севере Печенского района ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Это 5-й региональный класс пожарной опасности. Об этом тоже периодически мы говорим в прогнозах погоды. Ну и есть событие, о котором также не могу упомянуть. В ночь на 13 августа произойдет особенное событие для астрономов-любителей Кольского Заполярья, ну и для всей страны. Конечно же, в небе одновременно развернутся парад планет, частное солнечное затмение и пик метеорного потока Персеиды. Ну, обо всех этих событиях понемножечку расскажу непременно в следующих прогнозах погоды. Ну, а сейчас напомню, что в Мурманске плюс 11 градусов. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролово 24А и Кольский 27Б. 25-25-50.
0: Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог. 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: Реклама.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Физкульт, привет!
3: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
4: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
5: Герои Севера за полярный рубеж.
6: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого.
7: Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
8: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
9: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
10: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
11: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212. 603-311.
12: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
13: Если выжат как лимон, камон на Power Come On. Power Your Day.

0: Автохит.
1: Спонсор рубрики АНО ТТО Академия ТОП. Открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21 52

музыкальный день рождения. Родилась сегодня английская певица Танита Тиракам. Но кому-то, может быть, это имя ни о чем не скажет, а кому-то, наоборот, скажет очень многое, всколыхнет кучу всяких воспоминаний. Надо сказать, что свой дебютный альбом Танита Тиракам написала в 19-летнем возрасте, и он оказался крайне успешным. И прежде всего за счет несомненного хита «Twist in my soul».

1988 году она стала самым большим международным успехом, «Сиракам», войдя в топ-10 нескольких европейских странах. В дальнейшей карьере, однако, повторить такой успех певице не удалось. Но несмотря на... Да,

каверов именно на эту песню. Вот все-таки запала она в душу и не только слушателям, но и музыкантам. Среди множества каверов на эту песню версия группы Chester Page ближе всего к оригинальному исполнению, однако мне захотелось поставить вам кавер от Оливера Курта, потому что он вот в реалии и в ротацию 2026 года как нельзя более вписывается удачно.

0: Согласитесь, звучит очень актуально. Это был кавер на композицию Таниты Тикарам «Listen My Sobriety». Это был автохит этого часа. Хорошей дороги и хорошего настроения всем, кто сейчас в пути. Спонсор рубрики «Компьютерная академия ТОП». Открыт основной осенний набор детей. Компьютерная подготовка с 7 до 8 лет. Малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Группы буднего и выходного дня. Современные помещения в центре Мурманска. Подробности по телефону 21-52-72.
1: Автохит на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Мужики, а у вас какой ТВ?
4: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
5: У меня антенна. Каналов маловато.
3: Ха. А я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
6: Ситилинк. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. Ситилинк. 707-105.
7: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните телефон.
8: Пам-пам.
9: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
0: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней. 488-442. Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

Немецкий диджей, американская певица или ИИ исполнитель? Вот такой вопрос сегодня у нас в розыгрыше. Пожалуйста, присылайте свои правильные ответы через приложение или через сайт, как вам удобнее. Ну и

называется «From Disco to Disco». Кто это? Элли Фарбен. Немецкий диджей, американская певица или ИИ-исполнитель? Жду ваши правильные ответы.

Ну что же, завершается наш розыгрыш. Спасибо всем, кто участвовал. Спасибо за интересные и неочевидные ответы. Ну, а правильный ответ прислал нам Александр, номер которого оканчивается на цифры 2114. Действительно, Али Фарбен – это немецкий диджей. И это его не настоящее имя, настоящее его имя Франц Циммер. А Али Фарбен – это псевдоним, который переводится как «все цвета».

Музыкальная заявка ко мне только что прилетела от Алены. Хочет она послушать Рампеса. You're lonely tonight. Ну что ж, давайте немножечко погрустим. Иногда и в одиночестве нужно вечером остаться.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

0: пишите. Обязательно скажем и отметим какой-нибудь интересной музыкальной композиции. Ну, а 12 августа в 1958 году тоже произошло событие в мире музыки, о котором сейчас расскажу. Журнал Billboard впервые опубликовал таблицу Hot 100 самых продаваемых синглов США. Синглы США называли «сорокопятками» из-за скорости вращения граммофонных пластинок, на которых они выпускались 45 оборотов в минуту. Пластинки этого формата были удобны для использования в музыкальных автоматах, джукбоксах, которые были популярны в США и Западной Европе, а также синглы, конечно же, покупали меломаны и для домашнего прослушивания. Этот чарт стал одним из самых престижных и влиятельных в музыкальной индустрии. Собственно, он таким даже и в наши дни остается. Он позволил сбалансированно оценивать популярность песен, объединив данные о продажах синглов, их ротации на радио и прокрутке в музыкальных автоматах. Вот такое интересное событие случилось 12 августа в 1958 году. Ну а о своих интересных событиях, может быть, которые задевают жизнь нашего города, тоже пишите. Для вас работает сайт, приложение, наша группа во ВКонтакте, ну и, конечно же, телефон студии. Можно позвонить и рассказать о том, что интересного происходит у вас. Можно передать привет и заказать композиции. Телефон студии 488-448.
1: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

0: реклама на Power Hit Radio.
1: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
2: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саидкулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
3: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
4: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
5: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
4: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25
1: на Power Hit Radio.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Еще немножечко температура в городе повысилась. Плюс 12 сейчас за окном. Облачное с прояснениями. Погода без осадков. Ветер северо-восточный умеренный 3-7 метров в секунду. Сегодня на погоду нашего региона влияет арктическая воздушная масса. По области в отдельных районах идут дожди. Местами дует порывистый ветер северных направлений. Температура воздуха от плюс 9 в Лавозеро до плюс 13 в Верхнетуломском. Но сегодня самый холодный день на этой неделе. Завтра уже будет немного теплее. Арктическая вот эта воздушная масса потихонечку начнет отступать. Но несмотря на то, что достаточно прохладно сегодня, все-таки рекорд холода августа, 12 августа мы не побили. И это очень хорошо, потому что в 1982 году 12 августа было плюс 2,7 градуса. Вот так. Совсем было холодно. Наверное, ходили уже даже в таких фэнси-шубках. Ну, а в сегодняшнюю ночью жителей Мурманска ожидает особенные события. Их будет несколько. В небе одновременно развернется парад планет. Будет наблюдаться частное солнечное затмение и пик метеорного потока Персеиды тоже можно будет наблюдать. Но сейчас расскажу вам про парад планет. На параде планет в одном секторе небосклона встретятся сразу 6 планет. Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун. Цепочка протянется от востока до юго-запада. Невооруженным глазом жители Мурманска увидят всего лишь 2 из них. Марс – яркий красный огонек после 2 часов ночи низко над северо-восточным горизонтом. И Сатурн – самый яркий объект в юго-восточном секторе с золотистым сиянием. Уран, Меркурий, Юпитер и Нептун можно будет разглядеть только в бинокль или телескоп. Сатурн и Нептун появятся около полуночи, Уран и Марс чуть позже, а Юпитер и Меркурий перед рассветом. Ну, вот любители таких астрономических событий, может быть, вооружаться биноклями или телескопами с крыш домов. Может быть, у кого-то есть и какая-то частная обсерватория, такая небольшая, домашняя. Кто-то очень высоко живет. В общем, все это можно будет наблюдать именно сегодня. Это очень интересно. Позже чуть-чуть расскажу вам еще про солнечное затмение. Его, я думаю, мы сможем все наблюдать, если облачность будет неплотной. А сейчас она пока неплотная, и очень хочется увидеть это астрономическое событие. Ну, я напомню, в Мурманске сейчас плюс 12 градусов.
0: Северное лето, оно такое разнообразное, как музыка.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
2: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: Физкульт-привет! Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
1: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
3: Герой Севера за полярный рубеж. Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
1: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
4: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2.
5: Power Unit.
6: Сила твоего дня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой.
2: Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ИП Савинцев Алексей Николаевич. Ярмарка «Медовый спас» с 12 по 16 августа в павильоне «Мурман-Экспо». Проспект Кольский, 51. Если вы думаете, что сон – это просто пассивный отдых, вы ошибаетесь. Ваше тело во сне продолжает жить своей жизнью. И то, в какую позу вы его уложите, может превратить ночь либо в спа-процедуру для позвоночника, либо в пытку для внутренних органов. На Powerhit Radio 2 минуты с пользой. Микрофон у Сони Баженова. Здравствуйте. Давайте разберемся, как спать, чтобы не проснуться с чувством, будто вас переехал трамвай. Почетное третье место – сон на животе. Красная зона для здоровья. Это поза для тех, кто любит экстрим и хочет поскорее познакомиться с мануальным терапевтом. Во-первых, это самое настоящее удушье для шеи. Чтобы дышать, вам приходится поворачивать голову на 90 градусов. Представьте, что вы так ходите весь день. Шее это не нравится. Привет компрессии артерии и утренняя головная боль. Плюс давление на органы. Вы буквально раздавливаете свои внутренности собственным весом, мешая диафрагме нормально двигаться. Дыхание становится поверхностным, кислорода не хватает. Серебро – это сон на спине. Ортопедический рай, сомнографический ад. С точки зрения позвоночника – это идеал. Весь вес распределен равномерно, кожа лица не мнется об подушку. А мы же помним про профилактику морщин, девочки. Но есть гигантское «но» – храп и апноэ. Если вы хоть немного храпите, эта поза – ваш враг. Гравитация делает свое дело, язык западает, мягкие ткани коллапсируют – и вуаля! Вы перестаете дышать. Если партнер жалуется на ваш храп, сон на спине вам противопоказан. А кто же у нас чемпион сегодня? Итак, золото – сон на левом боку. Выбор анатомических перфекционистов. С точки зрения физиологии, это самая полезная поза. Спасает от изжоги. Желудок же имеет асимметричную форму, и на левом боку желудочный сок остается внизу, а не затекает в пищевод. Это и детокс для мозга. Глимфатическая система, которая ночью чистит мозг, работает эффективнее именно в этом положении. Вы буквально вымываете токсины. Но еще такие советы дают, например, ортопеды. Если у вас болит спина, позы можно тюнинговать. На спине валик под колени, чтобы сгладить лордоз. На боку подушка между ног, чтобы стабилизировать таз. И помните, сон – это не просто выключить свет. Это биомеханический акт. Поза имеет значение. Выбирайте ее с умом, а не как рука ляжет. И без скабрезности, пожалуйста. Соня Баженова, 2 минуты с пользой. Спонсор программы представляет ярмарку «Медовый спас» с 12 по 16 августа в павильоне «Мурман-Экспо» мед свежего урожая, вкусные продукты, одежда и аксессуары, товары для красоты и здоровья. Павильон «Мурман-Экспо», проспект Кольский, 51. Подробнее в группе ВКонтакте «Мурман-Экспо».
1: Две минуты с пользой. Если села батарейка, Power Your Day.

0: Песня называлась «Mary had a little lamb». Эта дата считается днем рождения звукозаписи. Ну а в 2002 году в этот же день за океаном объявили днем виниловой пластинки. Инициатором стал музыкальный энтузиаст и коллекционер Гэри Фрайбер, который добивался признания даты на местном уровне. Ну а выбор даты объясняется обращением все к той же истории звукозаписи. Учредители связали праздник с годовщиной создания фонографа Томаса Эдисона. В честь этого события предлагаю сегодня в этом часе в рубрике «Автохит» послушать Димитрия Вегаса «Don't Stop the Music».
1: В душе и в машине все мы певцы. «Автохит» на Power Hit Radio. Don't stop the music.

Don't Stop the Music от Димитрия Вегаса – автохит этого часа. Хорошей дороги и хорошего настроения всем, кто сейчас в пути. Спонсор рубрики представляет компьютерную академию ТОП. Открыт основной набор на осень.

0: Автохит на Power Hit Radio. Реклама.
1: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствовать скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. Аврора Парк, Северное Сияние. Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
2: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это Вудека. Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. Вудека. От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10. Wood-eco.com.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
5: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
4: BLG. Надежность в движении.
0: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.

8-4-8-4-4-8. Телефон службы поддержки вашего дня. Power Your Day.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. Сразу три главных объекта водоснабжения поменяют в Мурманске и Кольском округе. Работы проводят в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Обновят более 14 километров инженерных коммуникаций. В основном работы пройдут на магистральных трубопроводах и главных водоводах. В Мурманске займутся водоводами Кольского проспекта и Нижнероссинского шоссе. Появятся сети на улице Шабалина. Работы по подготовке к осенне-зимнему периоду продолжаются по всей Мурманской области. Только в 2025 году этот показатель составил более 50 километров. Вдвое сократилось число происшествий в ЖКХ. За первую половину года туристический налог принес более 47 миллионов рублей в бюджеты муниципалитетов Мурманской области. Наибольшую долю от общей суммы 21 миллион рублей обеспечил Мурманск. Об этом сообщили в региональном министерстве туризма. На втором месте с показателем 9,9 миллиона рублей Кировск. Далее идут Кольский округ, Печенский округ, Апатиты и Мончегорск. Основная цель введения турналога – привлечение дополнительных средств в бюджеты муниципалитетов. Деньги с налога идут на благоустройство и развитие туристического инфраструктура, а также повышение качества профильных услуг, сообщает ГТРК «Мурман». В порт Мурманск пришло экспедиционное судно фонда «Люди моря». Это исследовательский катер «Иван Королев». Экипаж проведет комплексные работы по аэрофотосъемке маяков и памятных объектов, а также поиск подводных артефактов Кольского Заполярья. Катер «Иван Королев» направится на поиски судов, представляющих особый научный интерес в вопросах военной истории Кольского полуострова, сообщает «Комсомольская правда» Мурманск. У Лейна-Хамари обнаружили затонувшее немецкое судно. На выходе из Печенской губы водолазы обнаружили немецкое транспортное судно «Утландсхёрн». Это одно из достижений экспедиции Русского географического общества. Судно затонуло в годы войны. Объект нашли на глубине около 50 метров с помощью гидролокатора бокового обзора. В полярных зорях открыли сквер строителей. Право открыть памятный знак в центре сквера предоставили строителям Кольской АЭС. Сквер строителей находится между городским дворцом культуры и бассейном. На этом месте уже установлена скульптура «Энергия созидания. Полярные зори». А также проложены прогулочные дорожки, размещены скамейки. Завершить благоустройство сквера планируют до конца года. Там установят еще освещение и видеонаблюдение. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 632200. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости на сегодня. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам хорошего вечера и до скорой встречи.
0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

Welcome, The Light Off. Он уже в эфире. Юлка, вам тоже большой привет. Ну, а писать нам можно по-прежнему через приложение и через наш сайт. А, может быть, они не в белых списках, но точно работают.

Борис желает всем слушателям Powerhit Radio добра и позитива, предлагает послушать Мику. Релакс, take it easy. Ну, давайте последуем совету этого исполнителя.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Физкульт, привет!
2: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
3: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: В гостях хорошо. А дом построит «Скандинавия Север». Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». север.sk/skandinavia.ru.
5: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
6: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 60 80 60, юргарант51.рф.
0: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней. 488-442. Power Your Day.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролово 24А, Кольский 27Б. По-прежнему в Мурманске держится температура на уровне 12 градусов без осадков. Облачность переменная, но преимущественно солнечный, ветер северо-восточный умеренный 3,7 метров в секунду. Заход солнца сегодня будет наблюдаться в 22 часа 4 минуты. Вчера был очень красивый закат. Мы как раз возвращались с тренировки с детьми, да, так поздно. И прям стояли долго, смотрели вот на это заходящее солнце. Продолжительность дня сегодня составит 18 часов 24 минуты. Завтра в Мурманске ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, ветер северо-западный умеренный, температура воздуха ночью от 4 до 6 градусов тепла, ну а днем воздух прогреется до 15 градусов. В общем-то, завтра уже будет день теплее, чем сегодняшний. Ну и постепенно погода будет налаживаться. Погоду региона сегодня определяет арктическая воздушная масса, поэтому достаточно прохладно у нас. В области в отдельных районах идут дожди. Местами наблюдается порывистый ветер северных направлений. Температура воздуха от плюс 10 в Териберке до плюс 15 в Верхнедоломском. Вот там уже прогрелось. Ну а завтра погоду нашего региона будет определять малоградиентное барическое поле. В этот период местами пройдут небольшие дожди. Ночью возможны заморозки от минус 1 градуса. Днем температура воздуха повысится и в некоторых населенных пунктах дойдет до плюс 18. Ну и об астрономических событиях. Сегодня начнется полная лунная... Полное солнечное затмение. Первое видимое с материковой Европы с 1999 года. Начнется оно в 18:34 по московскому времени и завершится в 22:58. Лучше всего явление будет видно на северо-западе страны, в том числе в Мурманске. Жители Мурманской области смогут увидеть частную фазу, которая начнется приблизительно в 19:44 по Москве. Максимум ожидается около 20 часов 36 минут. В Мурманске луна закроет около 81% солнечного диска. Вот если будет у вас возможность, вечером прогуляйтесь, понаблюдайте солнечное затмение. Помните, что глаза необходимо закрывать темными стеклами. Нам напомню, это был прогноз погоды. В Мурманске сейчас плюс 12 градусов. Ну а спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». В продаже автомобиля 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролово 24А и Кольский 27Б.
0: Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник.

Но не все вечером солнечное затмение будут наблюдать. Кто-то и на свидание пойдет. Наталья всем желает прекрасного настроения. Пишет: среда, это маленькая пятница. И просит поставить Love Sensation от Мадонны. Наталья, уже звучит для вас. Хорошего всем вечера.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
2: 22 августа. Хэ-хэ-бар. Летняя сессия проекта SkyTop. Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура. Копанган. Мурманск. Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
3: Таиланд.
2: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэ-хэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Физкульт, привет!
6: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
7: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
8: Герои Севера за полярный рубеж.
9: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
10: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
11: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
12: Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: 22 августа. ХХ-бар. Летняя сессия проекта SkyTop. Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура. Копанган. Мурманск. Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
2: Таиланд.
1: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. ХХ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
3: Кажется, мне срочно нужен выходной.
4: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. «Аврора Парк», «Северное сияние», бронь 911-370-27.
5: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
6: Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины, авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
7: Открылся новый магазин «Север Дисконт». Это магазин сток-формата. Здесь собраны вещи из прошлых коллекций бренда «Север», а также остатки актуальных линеек бренда «Культ». Скидки на все от 22 до 77%. Не опоздай в «Север Дисконт». Купить товар по выгодной цене, ведь скидки не ждут. Универмаг «Волна», третий этаж. Подробности акции уточняйте в магазине.
8: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

Последняя заявка, наверное, на сегодняшний день прозвучит для Макса. Захотел он композицию «Spin Me Slow» от Гриффин. Ну, это, наверное, самое странное название композиции, которое я видела. Ну, на этом программу «Привет, твои поздравления» я завершаю. С вами не прощаюсь. Продолжим общение в вечернем круиз-контроле.

0: В Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые – нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: На 104.5 начинается программа «Вечерний круиз-контроль». Она создана специально для тех, кто в этот самый напряженный на дорогах час как раз находится на дорогах за рулем своих автомобилей, едет куда-то по своим маршрутам. Мы вместе с вами наблюдаем за ситуацией на дорогах города и помогаем друг другу избежать пробок и ненужных задержек. Так что, если у вас есть какая-то дорожная информация, можете сообщать ее через наше приложение в аудиоформате или в формате обыкновенных сообщений, а также по телефону 488-448. Меня зовут Света Владимирова. Всем желаю приятной поездки, хорошей компании и отличного настроения этим прохладным летним вечером. Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Пролова 24А, Кольский 27Б.
2: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Очередной привет всем тем, кто сейчас за рулем. И расскажу вам о том, что 12 августа такая значимая дата в истории автомобилестроения. Потому что именно в этот день, в 1908 году, начали производство новой модели автомобиля Ford Model T. Новинкой этой модели была двуступенчатая коробка передач, приводимая в действие педалью и рычагом ручного тормоза. «Жестяная Лиззи» называли автомобиль его поклонники. Имел на всех агрегатах водозащитные кожухи. Автомобиль был широким, вместительным и стабильным в движении. Высокий просвет колес и малая масса позволяли ему двигаться по любой местности. В режиме движения на одной передаче машина достигала от 10 до 63 километров в час. В год своего выпуска Ford T стоил $825, а уже к 1912 году стоимость автомобиля составляла всего $375, что делало его самым доступным средством передвижения за океаном. Данная модель выпускалась до 1927 года, и всего за это время было выпущено более 15 миллионов автомобилей этой модели. Ну, давайте в честь этого события как-то отметим. Предлагаю вам послушать композицию от Джоэла Кори «Whisper». Пусть двигатели ваших автомобилей звучат как приятный шепот.
1: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto на Кольском 27Б. Больше 20 лет на рынке. Продажа автомобилей 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Terramont, T-Roc, Taro XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos, Geely Manjaro. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Программа трейд-ин и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А, Кольский 27Б. 25-25-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
3: 22 августа. Хэхэ-бар.
4: Летняя сессия проекта SkyTop.
3: Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура.
4: Копанган. Мурманск.
3: Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
4: Таиланд.
3: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
5: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
6: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
5: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
6: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
7: Физкульт, привет!
8: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
9: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
8: Герои Севера за полярный рубеж. Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
9: Регистрируйся на платформе «Байран».
10: Для лиц старше 18 лет.
0: Круиз-контроль.
1: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б. Фролова 24А.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: Несмотря на неутешительные прогнозы, все-таки немножечко теплеет у нас в городе. 12 градусов, солнце практически без перерыва светит. Облачность очень неплотная на небе. Сейчас без осадков, преимущественно солнечный, ветер северо-восточный, умеренный, 3,7 метров в секунду. Завтра в городе ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер северо-западный, умеренный, температура воздуха будущей ночью от 4 до 6 градусов тепла. Днем воздух прогреется максимально до плюс 15 градусов. В ближайшие дни погоду Кольского полуострова будет определять малоградиентное барическое поле. В этот период местами по области пройдут небольшие дожди. Ночью возможны заморозки до минус 1 градуса. Днем температура воздуха по области от плюс 13 до плюс 18 градусов. Ну и сегодняшней ночью в небе будет одновременно наблюдаться сразу же три явления. Это парад планет, частичное солнечное затмение и пик метеорного потока Персеиды. Так что всех любителей поглазеть на ночное небо сегодня приглашаю на улицу. Ищите максимально высокие точки, чтобы наблюдать и закаты, чтобы будем скрестим пальчики, чтобы небо было чистым и чтобы можно было и парад планет понаблюдать. Ну и поток Персеиды тоже очень красиво. Это одно из самых ярких в году. Он был активен 17 июля и продлится до 24 августа. Ожидается плотность потока до 100-120 метеоров в час. Частицы влетают в атмосферу со скоростью около 210 тысяч километров в час и сгорают на высоте примерно 70 километров. Это был прогноз погоды с анонсом того, что возможно увидеть этой ночью. Ну, а в городе, напомню, сейчас плюс 12 градусов.
0: Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог. 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

круиз-контроль на 104.5. Мы следим за ситуацией на дорогах города. На данный момент у нас без происшествий. После небольшого рекламного блока эфир продолжит Максим Байков с актуальными автоновостями. Оставайтесь на 104.5.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Toyota Land Cruiser RAV4 и Highlander. Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Mazda. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Программа Trade-in и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Кольский 27B и Фролова 24A. Elvis Auto с вами уже больше 20 лет. 25-25-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
4: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
5: Джилиманджаро Флагман. Это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер. И эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
6: Кто не работает, тот ест.
7: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
8: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
9: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
10: Привет, обед, вкусная домашняя еда с доставкой, суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: Круиз-контроль.
2: Автосалон «Элвис Авто». Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене.
1: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Самые популярные новые мотоциклы в России китайские, они же и самые доступные по цене. Россияне в июле купили почти на 11% новых мотоциклов больше. Рынок растет шестой месяц подряд, а самой востребованной маркой остается Регульмото. Данные приводит агентство Автостат. Так вот, на Регульмото пришлось около 16% рынка, то есть примерно каждый шестой проданный новый мотоцикл. Регульмото — это российский бренд, но вся техника выпускается в Китае. Вторую позицию занял Vox, следом расположились Motoland Racer. Пятерку крупнейших брендов замкнул Rocket. Состав модельного рейтинга заметно отличается от марочного. Его лидером остается Motoland XF300. На втором месте разместился Vox CU. Третью строчку занял Racer RS300. С января по июль в России было реализовано более 41 тысячи новых мотоциклов. Год к году рынок прибавил почти 14%.
0: Акселератор.
1: На фоне новостей о снижении экологического класса бензина у водителей вырос интерес к свечам зажигания. В июле число связанных с ними запросов на маркетплейсах увеличилось на 38% год к году, показало исследование LN Distribution. За два месяца поисковая активность выросла на 17%. Годом ранее выраженного летнего роста вообще не наблюдалось. Эксперты, опрошенные известиями, считают такую динамику осознанной реакцией автовладельцев на опасения по поводу возможных проблем с двигателем из-за использования топлива пониженных экологических классов. По их версии, водители заранее ищут расходники, чтобы снизить такой риск. Страх, надо сказать, оправданный. Повышенное содержание серы в топливе способно ускорить образование отложений. Загрязнение электродов свечей увеличивает сопротивление и ухудшает искрообразование. Металлосодержащие присадки, применяемые для повышения октанового числа, также могут способствовать появлению нагара и сокращению срока службы свечей. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: В автосалоне Elvis Auto в продаже автомобили 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90, Audi Q2L, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q6, Mazda CX-5, обновленный Geely Manjaro, трейд-ин, выкуп авто, кредит, Фролова 24А и Кольский 27Б. Кредит предоставляет КПК, ПМОВК. Оценивайте свои финансовые возможности. Возможности и риски.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Мурманске?
3: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
2: Внимание, правильный ответ.
4: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 707-105.
5: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технических возможностей. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
2: Вот это CityLink!
6: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
7: Лето в Мурманске. Может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
8: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
9: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
10: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-300-128-20.
11: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
12: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Хольский, 118. Телефон 33-000.
13: О, саженцы подвезли. На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
0: Круиз-контроль.
1: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролова 24А.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

утренний круиз-контроль можно завершить. Меня зовут Света Владимирова. Всем приятного вечера и до пятницы. Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и боевых автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены приятно удивляют. Кольский 27Б и Фролова 24А. 25-25-50.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
4: День добрый. В студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Порой случается, что договорились на один срок ремонта машины или квартиры, далее все распланировали, а потом планы приходится менять из-за нарушения сроков оказания услуги. Как отмечает эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин, закон хорошо защищает потребителя в этом вопросе.
5: Нарушение сроков оказания услуги относится в соответствии с законом о защите прав потребителей к достаточно серьезным нарушениям со стороны организации или индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги. И за это предусмотрено, наверное, самая большая неустойка, указанная в законе, это 3% в день от суммы договора, но не выше самой цены договора.
4: Законодатель исходит из того, что срок оказания услуги является одним из важнейших и существенных обстоятельств, на которые потребитель обращает внимание при выборе исполнителя.
5: Важным моментом здесь является то, что привлечь исполнителя услуги к ответственности можно только в случае, если сроки оказания услуги зафиксированы, например, в договоре или хотя бы в переписке. Ну, то есть есть какое-то подтверждение согласования сроков, а это не было сделано на словах вдвоем в пустой комнате.
4: Как отмечает Антон Северин, в случае нарушения сроков потребитель по своему выбору вправе назначить новый срок, расторгнуть договор и потребовать возврата денежных средств. Расторжение договора либо установление нового срока исполнения услуги не освобождает исполнителя от выплаты неустойки. Причем под положение о сроках исполнения договора о неустойке будут подпадать как организации, индивидуальные предприниматели, так и частно практикующие исполнители.
5: К примеру, если мы говорим о произведении ремонта в жилом помещении, то есть размещается, может быть, на Авито, порекомендован друзьями, у которых он тоже проводил ремонтные работы. Все это будет доказательством как раз-таки того, что лицо оказывает такие услуги на профессиональной, на возмездной основе, и на него также будут распространяться положения закона о защите прав потребителей, включая все штрафные санкции и неустойки.
4: Важно не договариваться, как ранее сказал эксперт, на словах вдвоем в пустой комнате. Заключение договора должно быть основой отношений между заказчиком или покупателем и исполнителем или продавцом. Этот документ, кстати, защищает права обоих сторон.
5: В договоре могут быть прописаны сроки оплаты, что будет защищать в данном случае исполнителя. Поэтому, конечно, это обоюдная ответственность и обоюдная защита прав. Мы действительно привыкли к тому, что сталкиваемся в практике с недобросовестными исполнителями. А на самом деле защищать следует интересы обоих сторон.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
0: Лето будет не всегда, но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 104.1.

0: and fresh music. 104.5 FM. Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Mesh Beat Real Broken Angel.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Физкульт-привет! Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
2: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
3: Герой Севера за полярный рубеж.
4: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
2: Регистрируйся на платформе «Байран».
5: Для лиц старше 18 лет.
6: 22 августа. ХХ-бар.
7: Летняя сессия проекта SkyTop.
6: Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура.
7: Копанган. Мурманск.
6: Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
7: Таиланд.
6: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. ХХ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
9: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
8: BLG. Надежность в движении.
10: Снова в школу.
11: А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
12: Акция месяца. Ура! Снова в школу. В августе при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
13: Физкульт-привет!
14: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России.
15: Естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
16: 18-19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
17: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4 8 8 4 4 2.
18: Лето в Мурманске переменчивое. Настрой мурманчан на Power Hit Radio. Постоянно.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды — мебельный салон ЗОВ. Летняя комбо. Два подарка при заказе кухни. Успейте до конца августа. Ленина, 27А, второй этаж. Рассказ о завтрашней погоде в кои-то веки нисколько не пугает, а наоборот, ободряет и радует. Ну, по крайней мере, меня. Проверим, как он на вас подействует. Итак, в четверг в Мурманске малооблачная погода. Северо-западный, постепенно переходящий в западный, а затем и в южный ветер 3-6 метров в секунду. Без осадков. Температура воздуха 13-15 со знаком плюс. Ну, видите, я же говорил, такой прогноз может только радовать и глаз, и ухо. Спонсор прогноза погоды представляет мебельный салон ЗОВ Мурманск. Только до конца лета. При заказе кухни вы получаете два полезных подарка. Кухонную мойку на выбор из ассортимента, польские петли с доводчиком на все фасады вашего гарнитура. Ленина, 27А, второй этаж. ЗОВ. Мебель для жизни. ВКонтакте, кухни и корпусная мебель ЗОВ Мурманск.
2: You are listening to Power Hit Radio.
3: Get the hits.
4: Hey, give me what I need. I'm looking for a tall man who can lift me on my feet, who can take me higher, show me things I've never seen. Hey, Mr. Postman, can you give me what I need? What I need.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
3: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
4: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
5: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора Парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911-370-27.
6: В гостях хорошо.
7: А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.ск/скандинавия.ру 104.5
8: Power.

0: Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Swedish House Mafia и Luke Kelly. Happiness is so sad.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
2: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
1: Компания «Консультант ИТС».
3: 22 августа. Хэхэ-бар. Летняя сессия проекта «Скайтоп». Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура. Копанган. Мурманск. Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар. Таиланд. Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
4: Вот она, рыба вашей мечты.
5: Любимая ярмарка. Наша рыба. Качественное мороженое. Охлажденное. Соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты. К вашему столу. Цены ниже рынка.
4: Вкусно и полезно.
5: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.

0: Золото чартов.
1: Всем добрый вечер. Это рубрика «Золото чартов». Спонсор рубрики АНО ДПО «Академия ТОП». Открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21-52-72. Сегодня у нас страна, где можно буквально за несколько часов переместиться из средиземноморского лета в мир настоящей Сахары. На севере влажные и сравнительно мягкие зимы, жаркое сухое лето, а южнее начинается огромная пустынная территория. При этом ночи в Сахаре способны преподнести сюрприз. После дневной температуры выше 40 градусов воздух ночью может остывать ниже 5. А еще здесь есть плато Тасилин-Аджер. Настоящий каменный лес с гигантскими скальными образованиями и более чем 15 тысячами доисторических рисунков и гравировок, некоторые из которых рассказывают о временах, когда климат региона был совсем другим. Если вы окажетесь в этой стране за столом, то нужно знать, кускус – это не просто крупа, которую быстро залили кипятком, а целая гастрономическая церемония. Манку традиционно скатывают вручную, несколько раз пропаривают и подают с овощами и мясом, причем рецепты заметно меняются от региона к региону. Настолько серьезная история, что в 2020 году знания и традиции приготовления кускуса сразу 4 стран Магриба были внесены ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия. Ну а если добавить сюда 2 официальных языка, арабский и тамазигхт, и республиканское политическое устройство, получаем страну, в которой удивительно много разных миров уживаются под одной крышей. И все это Алжир. Номер 1 алжирского хит-парада в сервисе «Шазам» Stormy Kilowatt. Это трек марокканского рэпера Stormy, настоящее имя которого Яссер Эль Малих. Композиция вошла в его альбом «Desperado», вышедший в мае 2026-го. По настроению это довольно личный рэп о пути наверх, усталости, семье, деньгах и цене успеха. Причем сам Stormy говорил, что альбом в целом соединяет разные жанры и истории из его собственной жизни и жизни людей вокруг него. Итак, номер 1 в Шазам-чарте Алжира. Stormy Kilowatt.
2: عملي لك انضرب راسي ما لحيت بالحار مرضيتش نخرج خاسر الحال.

0: Power Hit Radio. New and fresh. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Toby Rose, Two Pilots и One Trick Pony. Chemical.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Лето – это маленькая жизнь.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: 22 августа. Хэ-хэ-бар.
2: Летняя сессия проекта SkyTop.
1: Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура.
2: Копанган. Мурманск.
1: Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вокабулар.
2: Таиланд.
1: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэ-хэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
3: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж. Прыгнуть с парашютом. Заказать в пиццерийке куриные крылышки.
4: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей. Креветки, крылышки Баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
5: И Погорякина Диана Валерьевна. Огарнип 32023-75-30-128-20.
6: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
7: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
6: название треков,
7: голосование за самые понравившиеся,
6: передача сообщений в студию.
7: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
6: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней. 488-442. Контраст, яркость, насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Рассказ о завтрашней погоде в кои-то веки нисколько не пугает, а наоборот, ободряет и радует. Ну, по крайней мере, меня. Проверим, как он на вас подействует. Итак, в четверг в Мурманске малооблачная погода. Северо-западный, постепенно переходящий в западный, а затем и в южный. Ветер 3-6 метров в секунду, без осадков. Температура воздуха 13-15 со знаком плюс. Ну видите, я же говорил, такой прогноз может только радовать и глаз, и ухо. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А и Кольский 27Б. 25-25-50.
0: Number one hit music station. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: The best music. Radio station. 104.5 FM.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: 22 августа. Хэхэ-бар.
2: Летняя сессия проекта SkyTop.
1: Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура.
2: Копанган. Мурманск.
1: Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
2: Таиланд.
1: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.

Всем добрый вечер, с вами Соня Баженова, это рубрика «Romantic Collection». Спонсор рубрики «АНО ДПО Академия ТОП». Компьютерная Академия ТОП открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. «A Thousand Years» Кристины Перри – это тот случай, когда песня становится больше, чем просто саундтреком. Из темы про вампиров она превратилась в уникальный гимн вечной любви. Песню написали специально для фильма «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть первая». Это 2011 год. Кристине Перри показали черновой монтаж картины, и она настолько прониклась историей Беллы и Эдварда, что написала песню буквально за один вечер. Изначально ее хотели поставить в сцену свадьбы, но в итоге трек звучит в титрах. И именно это, как ни странно, помогло ему стать своим для фанатов. Его слышали те, кто оставался до конца, то есть самые преданные зрители. Для финала саги, части второй, Перри перезаписала песню как дуэт со Стивом Кази. Там уже добавили оркестр, новый куплет и сделали версию более эпичной. Мы же слушаем в рубрике «Romantic Collection» первую версию.

0: Спонсор рубрики представляет компьютерную академию ТОП. Открыт основной набор на осень. Дополнительное образование для маленьких студентов 7-14 лет. Робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. Бронь 21-52-72.
1: Романтик. Коллекшн.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Рассказ о завтрашней погоде в кои-то веки нисколько не пугает, а наоборот, ободряет и радует. Ну, по крайней мере, меня. Проверим, как он на вас подействует. Итак, в четверг в Мурманске малооблачная погода, северо-западный, постепенно переходящий в западный, а затем и в южный, ветер 3-6 метров в секунду, без осадков, температура воздуха 13-15 со знаком плюс. Ну видите, я же говорил, такой прогноз может только радовать и глаз, и ухо. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2300-14.
2: On Power Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. Радиоприемник на 104.5.

0: Украинское время 21 час. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power.

0: Today's
1: Heat Music.
0: Heat Music.
1: 104.5 FM. Our Heat Radio.
0: Radio.

0: Listen up, everyone. Power Hit Radio.
1: 23 часа в Мурманске.
2: Реклама. Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть». Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов.

0: it. I'm crazy.
1: Oh. New and fresh music.

and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новый летний час. Новые песни.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Солнечный ритм этого лета.

0: Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: D.O.D. и Изи Бизу. Careful.

0: Music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Феликс Ян и Омар Рудберг. Siren.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Хит Радио с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Джеко, Джастин Джессо, Писай.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ L номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: 3 часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А пауэр слушателям. Новый час летних хитов.